0: приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 22 минуты. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламат сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

нас оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Детский праздник, тут подсчитали аналитики, за 5 лет подорожал аж в 3 раза. А организаторы, сейчас такие цифры я буду называть, я на такой праздник не
4: вообще
3: готова.
4: Вообще не согласна, да.
3: Я даже себе такие праздники, даже на свадьбу такого праздника у меня не было. Короче, организаторы теперь требуют сотни тысяч рублей, чтобы развлекать чадо как-то по-особенному. Если в 2021 году базовый под ключ... Да, на 8-12 детей стоил 10-20 тысяч. Сейчас бюджетный вариант 15-30, стандарт 30-50.
4: Подожди, это на одного ребенка?
3: Ну, как бы детский праздник.
5: Ага. Но на всех имеется в виду.
3: Да,
5: так,
3: до 15 детей. А премиум до 150 тысяч. Вот. Индивидуальные форматы, внимание, с яхтой.
5: Это что за дети олигархов, я извиняюсь?
3: Это летние праздники. Авторским сценарием, режиссерским проектом, топ-аниматорами может до 2 миллионов стоить. Сейчас надо не плачет.
4: Моих детей после день рождения буквально через месяц.
3: У меня просто завтра у младшей дочери день рождения. Ну, мы как бы...
5: Вы яхту забронировали, я надеюсь?
3: Ну, практически, но намокнем все.
5: И опять же, возвращаюсь в свое детство. Я вспоминаю свои дни рождения. Ко мне приходили друзья, был торт. Но нас просто запирали в детской комнате, накрывали нам стол, а родители там под кадышево бухали, все нормально было.
3: Праздник тоже, извините, они стали родители.
5: Да, и все были счастливы, все нормально. Возвращаемся в 90-е.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
8: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

Васю, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу

0: Доброе утро, 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге, 25 августа. Последний жаркий день. Да. Вот так.
1: Ну, прекрасный день, 25-й
2: еще. Нас причем пугают каждый день, что вот этот последний будет жаркий. Дальше все, дальше осень, дальше дожди.
1: Да мы... Нет,
2: ну... И кто-то все продлевает
1: да
2: и продлевает.
1: Да мы пуганые.
0: Ну и хорошо.
1: Да.
0: Готовимся, как известно, к худшему, да, надеемся на лучшее. Но 26 сегодня пообещали в городе, и пока на улице сейчас плюс 15 градусов, очень комфортная погода прям. Но я не понимаю, почему в центре города пахнет какахами. Вы меня извините, вы не чувствуете
2: запах? Надя,
0: это,
2: видимо, какой-то твой индивидуальный маршрут. По моему маршруту я вот по 8 марта, по Белинскому обычно добираюсь.
0: Я просто вышла из машины на улицу на Толмачево и... Ой, такая...
1: У меня, видишь, нос заложен. Я ничего не чувствую.
2: Это очень полезно, особенно по утрам. Да. Тут у нас вообще просто оживленный перекресток. Если вы тут вечером бывали, тут такая движуха творится. Тут просто яблоку негде упасть. Тут, считай, у нас и
1: так надо догуливать последнее. Считай, конец августа, это как воскресенье перед рабочим.
2: Я, главное, вчера после эфира возвращаюсь домой, никого не трогаю. И в районе этого фонтана «Каменный цветок» на меня как выскакивает Лина с бешеными глазами. Я спрашиваю, ты что? Ты заблудилась? Она просто убежала, ничего не ответила. Что ты там делала? Искала кого-то.
1: Что можно делать в центре?
0: Да. Что ты можешь делать в центре?
2: Нет, ты просто выскочила на меня и пробежала мимо, как будто от кого-то бежала.
1: Я тебе улыбнулась, ты что?
2: И ничего не ответила.
0: Что за предъявы, да, тут начались.
2: Что там у тебя еще есть? У тебя еще есть утреннее шоу, кроме нас?
1: Я у фонтана.
0: Да, ну а здесь с вами Катапульта. Мы будем до 11 утра, так что всем доброе утро.
3: Реклама. Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96.
3: Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
6: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
5: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
6: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Вторая Новосибирская, 2.
7: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
9: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
8: Черри, LG, Тенет в Автобан на любой цвет и бюджет.
9: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Разовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Катапульта.
9: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Чувствую, что я Моника Белуччи. Мне хочется кококетничать. Ну, как пококетничать.
1: Это я.
0: Ну, кокетство. Пококетничать.
1: А что, и не пококетничать, да? Что такое?
2: Вообще? 7 часов. Давай, с удовольствием.
1: Да, 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. И сегодня 25 августа. Чем сегодня можно заняться? Ну что, сегодня будет уральский замес. Замес – это фестиваль в Радуга-парке. Если что, ближе к вечеру уже, часов 18.00 старт, там будет массовая лепка пельменей, активности разные, колесо фортуны, встреча со спикерами, экспертами по туризму и так далее. В общем, вход свободный для всех. Пожалуйста, есть желание.
2: Со своими пельменями вход
1: аппетит,
2: воспрещен.
1: Аппетит, если вдруг есть аппетит, то, пожалуйста, приходите. Со вчерашнего дня в нашем городе непосредственно в Доме кино стартовали фильмы, показ фильмов, которые сняты на Урале. Их бесплатно можно посмотреть до 28 августа. Их еще подогнали под День российского кино 27 августа. Mm-hmm. И фильмы действительно снимали в уральских регионах, в нашей области, Челябинской, Тюменской, Пермской, Красноярской краях. В общем, очень много действительно сейчас же у нас фильмов снимается. Вот, понимаете, вот сейчас в Перми я была недавно, там сейчас одновременно снимается 5 художественных фильмов, прямо конкретно
3: полнометражных
1: хороших триллеров. Вот я даже там актеров
2: Но места
1: встретила.
2: У нас красивые. Особенно знатные. Леса глухие, про маньяков самое то снимать, Рухаймы.
1: Кстати, да. И сегодня будет день документального кино. Конечно, это фильмы очень сложные, про, ну, не про какие-то там...
3: Ну, не комедии, да.
1: Не комедии, конечно. Завтра будут фильмы из Челябинска, потом из нашей области. Ну, в общем, 28 августа приходите на анимационное кино. Все можно бесплатно посмотреть. Сегодня в театре драмы спектакль «Я наконец-то всем доволен». Это к 40-летию Свердловского рок-клуба. Коля Ротов играет там у нас главную роль. Следующий показ будет только 8 сентября, поэтому имейте в виду, что ну, в общем, показывает, естественно, такой спектакль не каждый день.
2: Но в дни, когда он доволен, видимо, тогда и показывают.
1: Ну, кстати, кто-то сегодня тоже может быть доволен, потому что мы будем разыгрывать потрясающую книгу, посвященную
3: уральскому...
1: Двухтомник. Очень красивый. Красивый, посвященный уральскому року. Не пропустите этот розыгрыш. Что еще сегодня? В летнем дворике музея андеграунда, раз уж такая погода хорошая, ловите, будет выступление фолк-хора L52 и лекция Тимофея Чеплюка. Вообще, это у них такой музыкально-образовательный цикл стартовал. Перед каждым выступлением Тимофей рассказывает об особенностях хоровой культуры, а именно вот этот вот фолк-хор, они, конечно, очень много всего исполняют. Прямо интересно, не только русские песни, но и там и финские, и какие-то скандинавские вообще.
2: А Six Seven они исполняют хором.
1: Еще сегодня в баре Гнозис, я не знаю, что за бар, не была там, не по упущению, лекция мастера пранка и стендапа, как шутили великие писатели, а они шутили ого-го как. И еще будет в Самоцвете стендап-шоу «Кому тату?». Это импровизационное шоу, где комики и тату-мастера нарисуют для зрителей эскизы татуировок. Вообще, конечно, надо...
3: Так себе дует.
1: Серьезно.
3: Комик и тату.
1: Серьезно к татуировкам относиться. Мы за то, чтобы...
2: Я считаю, что кто-то должен на полном серьезе набить себе уже наконец-то снилс. Вот тогда посмотрим.
4: Утреннее шоу на Радиопилот. Реклама.

0: Кавейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через Степэй от

0: 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
1: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 ФЗ. Реклама, не оферта.
2: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. «Септик Урал». Раз и навсегда.
3: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7.25 в Екатеринбурге на радио «Пилот. Проверка на дорогах». Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера И. Давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Дороги почти свободные, всего 2 балла. Разве что на Московской придется постоять от Объездной до Волгоградской. И уже на Челюскинцев скопилась небольшая пробка по направлению к Космонавтов. От Сверлова стоят машины до, получается, да, вот до пересечения с Космонавтов. Так, в целом, в центре можно спокойно проехать. Из отдаленных районов выезды тоже более-менее свободны. На Уралмаше тоже все спокойно. Вот разве что показывает ДТП у нас в районе, сейчас скажу, где это у нас случилось, в районе Кирова и Токарей. Как раз вот по направлению Кирова, если ехать со стороны Татищева, случилось небольшое ДТП, но пробок там пока нету, просто имейте в виду, если есть возможность, то объезжайте, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литер И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее представляет ООО Prime Service, центр кузовного ремонта SkillPro, сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Автомат иногда пинается не постоянно, а пинается, отключаю, допустим, заднюю. Маленький такой датчик. Это что, страшно? Не страшно.
2: Слушай, но обычно вот такое наблюдается либо при перенагрузке, там иногда бывает, что не до конца срабатывают датчики по положениям педалей, типа полулыжим, знаешь, такое, либо под горку, на горку и так далее. У меня вот так срабатывало. Но сказать, что вот где-то прописано в нормативных документах, что вот так быть не должно, не могу. Включается же передача.
3: Да, отлично, включается.
2: И единственное, конечно, вот степень вот этого ударчика, удара, толчка, мини-толчка, никто же не прописывает, а так же, как не прописано в нормативных документах, сколько миллисекунд должен срабатывать стартер для того, чтобы запустился двигатель, так ведь? Соответственно, сделать выводы о том, что так, а что не так, я тоже не могу. То есть, если все включается, если никаких ошибок не выдает и коробка в нее не падает, все в порядке. Конечно, если сильный уже там скрежет появился, там еще какие-то пинки происходят во время движения, это уже проблема. К сожалению, у некоторых машин действительно есть такие конструктивные особенности, когда, например, жестко включаются передачи. Но это вот яркий пример тебе приведу. У меня в свое время в пользовании в семье был 207-й Peugeot. Там коробка работала, как будто сейчас что-нибудь отвалится, вот серьезно. Такой удар был, прям для этой маленькой машины, как бы, ну, серьезно ощутимый. Я долго пытался решить эту проблему в те еще годы. Но когда я понял, что это вот на каждом практически 207-м такая тема, я успокоился. Так же, как у некоторых машин плавают холостые обороты на некоторых моделях, особенно на моторах там полторашках. Тоже нормальная статистика. Поэтому здесь я не думаю, что тебе стоит тревогу бить. Если пробег уже большой, конечно, в следующее ТО, надо внимательно посмотреть, что происходит с жидкостью в коробке. И если уже есть какие-то показания к ее замене, поменять. А дальше уже смотреть, будет ли эта проблема в динамике появляться.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Подскажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Выбор Тенкан и CS55+, потом Хавал F7 и Джили Курей. Так, напоследок.
2: Ой-ой-ой.
3: Что из этого? Ну, дело в том, что они примерно в одни деньги упирают.
2: Ну, слушай, у F7 же подключалка с полным приводом, у CS-а его нет.
3: Вот в этом и дилемма, что да, там полный привод, вроде как.
2: Ну да, ты знаешь, вроде как, это правильное определение. То есть хотя бы есть возможность. Но по подвеске он мне не нравится. Вот F7 и F7X мне по подвеске не очень. Что касается CS-а, да, он поинтереснее в плане там новизны дизайна, и он более такой, скажем так, особнячком стоящий, хотя видно по нему, что он азиат. Но при этом он выглядит хотя бы необычно. Так же, как и Кулрей выглядит необычно. Кулрей-то маленький. И там, ну, с тремя цилиндрами я бы не смотрел для себя вариант. У Джили больше мне импонирует Тугела, но бюджет уже выше.
3: А, там уже бюджет другой.
2: Да, поэтому вот если, допустим, F7 или там F7X против Тугелы, тут я еще могу поковыряться. То есть, как бы, а в данном случае машина с полным приводом за эти деньги однозначно будет выигрышнее. Особенно в такую погоду.
3: Я понял вас, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи. Друзья, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
4: Реклама спонсора.
5: Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
5: Да, стало быть, пора в Prime Service.
7: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Реклама.
4: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 31 августа 2026 года.
10: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
11: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
12: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро в Екатеринбурге. 7:42.
3: И прямо сейчас дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Для вас приготовили интересный вопрос, 3 варианта ответа. Правильно ответите, и приз ваш.
2: Приз ваш от нашего спонсора. Это сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены». Уже родные стали. ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Сидят как влитые, да, по фигурке. А 237-104, линия свободна. Можно вот так с утра дозвониться и в легкую выиграть приз, сделать себе день приятнее.
2: Да, ответить всего-то на вопросы и, пожалуйста,
4: приз. Ну, кстати, вопрос. Я бы не сказала, что очень простой, я даже вот, мне безумно интересно.
2: Да? Как, сейчас да. Узнаем. Алло, есть звонок у нас.
3: Алло, привет, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
5: Егор.
2: Егор, ты разбираешься в костюмах из шерсти?
3: Неожиданный вопрос.
5: Да, неожиданный.
4: Ну вот смотри, вопрос для тебя такой. На костюмах из шерсти есть индекс «супер».
2: Вот что? Прям так и написано, да.
4: Супер.
2: Что он означает? Это диаметр шерстяного волокна, стоимость изделия или категория швейного производства?
4: Наш суперсейл.
3: Супер. Я думал, супермен может быть.
4: Супер.
5: Ну точно, не цена. Угу. Так, а первый это был диаметр.
4: Диаметр,
5: да?
4: Шерстяного волокна.
5: А третий?
2: Категория швейного производства.
3: Ну вот из этих двух вариантов какой тебе кажется более логичным?
2: На костюме из шерсти.
5: Категория.
4: Какая? Швейного. Категория швейного производства. А что за категория?
3: Категория швеи, да?
4: Да, нет, а что за...
5: Супершвея.
4: Шила кутюр.
3: Ну, нет, ты сам это озвучиваешь, нет, и сам нет, ты в это веришь, нет?
2: Нет, это неверный ответ. Мы будем следующий звонок принимать. 237-104. Все-таки вот в самом вопросе уже как бы есть... Да вот к ответу-то направление. Алло, есть звонок. Привет.
3: Привет, как зовут тебя?
5: Доброе утро, здравствуйте.
2: Как зовут?
5: Евгений.
2: Женя, ну и все-таки, что означает индекс супер?
5: А можно вопрос еще раз повторить?
2: Давай.
5: Немножко послушал.
2: Что означает индекс супер на костюме из шерсти? Это диаметр шерстяного волокна, стоимость изделия или категория швейного производства?
5: Не знаю, стоимость, наверное.
2: Стоимость, Жень, ну это не правильно.
3: Жень, просыпайся, доброго утра тебе и хорошего дня.
2: Да, ну
3: осталось самое легкое. Все варианты неправильно исключили, нужно всего лишь правильный называть.
2: Алло.
4: На внимательность.
2: Привет.
6: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
6: Меня зовут Михаил.
2: Миш,
4: и
2: все-таки
4: это?
2: Ответ?
6: Это диаметр.
2: Да, диаметр,
4: да, вы понимаете,
2: волокна.
4: Чем вот оно прямо тоньше, это волокно, тем мягче ткань. И чем выше индекс супер, тем ценнее шерсть. Там от 180 до 250, это вообще самые дорогие ткани. Знаете, бывает прямо летняя шерсть, она настолько тонкая, что это просто...
3: Ну вот теперь можно... 7 утра эта информация сложно усваивается, честно скажу.
4: Да, ну мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены». Приходи, костюмчик себе покупай или все что угодно. На самом деле, там
2: да.
4: Много всего.
2: Ну и трубку сейчас не клади, кричи катапульта.
3: Давай, 3-4.
6: Катапульта!
0: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья-джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья-джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 52 минуты. Время новостей. Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
1: Доброе утро. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, вернулись домой в обмен на 10 граждан Украины, пишут белорусские СМИ. Верховный суд встал на сторону свердловского 9-классника, которому школа отказала в зачислении в 10-е. По мнению высшей судебной инстанции, ребенок был лишен конституционного права на образование, говорится в сообщении суда, пишет Коммерсант. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались к Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Е1. В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал. В Свердловской области за неделю на свет появились 606 малышей. И мальчиков снова больше 328, а также 278 девочек. Из них 4 пары близнецов, сообщает областной Минздрав. Японские и новозеландские фигуристы, занявшие второе и третье место, в знак солидарности убрали свои флаги на фотографировании с российским спортсменом Львом Лазаревым, который выиграл юниорский гран-при в Китае. Россиянин выступал на турнире без госсимволики. Доллар на вторник 83,29, евро 97,44.
2: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Осень близко, скоро 3 сентября.
2: Климат-контроль катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ОЗ «Ленина 100». Синоптики пообещали, сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 26-28.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
13: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
12: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
14: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1 минуты 8 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Вторник. Сегодня 25 августа. 28 градусов обещают синоптики днем. Да, сейчас 17. Уже прекраснейшая погода. Успеваем насладиться. Ну, кстати, говорили мы, что сегодня последний такой жаркий день.
1: Уже можно ныть, что лето пролетело, никто ничего не успел сделать.
0: Вот я тут посмотрела-то. Синоптики говорят, что на следующей неделе, да, сразу тебе и бабе получится.
2: Сразу сентябрь.
0: Но, да, 1 сентября, это уже будет вторник, и у нас на радио «Пилот» до сих пор акция «Собери ребенка в школу» проходит вместе с салоном цветов в букете.рф. Мы до 28 числа собираем ваши решения викторин. То есть, что нужно сделать? Надо зайти на сайт pilotfm.ru, пройти по ссылке и решить викторину, причем выбрать свою возрастную категорию, потому что там их несколько. Там начальная школа, средняя, старшая, ну и еще и будущие
1: викторины несложные. Они такие более символические, я бы сказал, да. К тому же можно с родителями решать.
2: Ну и каждый, кто правильно решит викторину, у нас становится финалистом. Ребята в «Навигаторе» 28 августа в прямом эфире определят 8 победителей. Это будет мальчик и девочка в каждой категории, которые выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Всегда что-то. Ну, даже если вы уже что-то начали покупать.
1: Даже если уже собрались, да, все равно нужно еще что-то дособрать. Да.
2: Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич. Сергей Салон, сеть салона цветов в букете.рф, телефон 20-22-106.
1: Мне тут рилс попадается последние дни все чаще, мол, не говорите детям, своим школьникам, что этот учебный год 2026-2027-6-7-6-7, да, а то они с ума сойдут. Да-да-да, тут где-то уже даже шуточная петиция была о том, что собирают подписи школьники, чтобы на после уроков вместо обычных звонков звучала вот эта вот мелодия 6-7.
2: Мне кажется, они уже как-то подостыли на эту тему.
1: Слушай, ну, это как-то, знаешь,
0: просто
1: вовремя,
0: они
1: мне кажется.
0: Они редко видятся летом.
1: Да, да, сейчас вот 1 сентября начнется, и новая волна.
2: Будут новые мемы.
1: Скорее всего. Ну, вот не про мемы сейчас, а про то, что с 1 сентября уже официально во всех российских школах заменят обычные звонки на песни Дениса Майданова и других исполнителей.
2: Дениса Майданова?
1: Да, да. Ну,
2: я
1: у него,
2: слышала,
1: насколько
2: что
1: я помню,
2: вообще, в принципе, на детские песни разные.
0: Там и будет дважды 2-4, да-да-да.
1: Ну, это пока, я так понимаю...
0: На месяц это делают?
1: Официально, да.
2: И Дениса Майданова, я не поняла, дважды 24.
0: Что? Нет, нет, и Денис Майданов, и песни, да, типа дважды 24. Там еще какие-то. То есть они просто хотят таким образом протестировать. Но я считаю, что все-таки звонок, это должен быть звонок. Вот как вам?
1: Ну да, к тому же звонок для учителя.
0: Меня другая новость вчера. Я прям вот порадовалась почему-то, что 1 сентября в нашем регионе нельзя будет купить алкоголь нигде.
1: Конкретно 1 сентября?
0: 1 сентября. С 8 утра до, ну, до 23 часов, получается, нигде нельзя будет купить алкоголь.
2: Спасибо, что предупредили.
0: Да. А причем на магазинах, которые как раз специализируются по продаже именно алкоголя, у них написано: пожалуйста, позаботьтесь заранее.
2: Ну, вот, да спасибо, ну вот какие вы заботушки.
1: Да-да-да. Еще и доставку организуете. Ну.
0: Так что 1 сентября мы будем все-таки надеяться, что трезвых будет
1: 1
0: больше.
1: 1 сентября... Только
2: все получается, 2-го идем в школу трезвыми. Ну, что,
1: а потом 3 сентября, день прощания.
0: Да, и там уже наливай. Ладно, давайте принимать звонки. У нас впереди игра «Верю, не верю». 237-104, такой телефон нашей студии. Нам 2 звонка сразу нужны.
1: И мальчики, и девочки.
0: Да. Мы ждем вас. Участвуйте в конкурсе.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акции до 31 августа 2026 года.
8: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. а в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
3: УСЗ «Астра Алим». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг». Газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: Отрел Групп. Угрянство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: И главный приз – автомобиль!
2: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте и получения призов на atsedifismostok.ru.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Крестинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проект. Декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Катапульта.
7: Бабах! 237-104. Телефон нашей студии. Нам очень нужны девочки в игру «Верю, не верю».

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 8 часов 15 минут в Екатеринбурге. Начинаем игру «Верю, не верю». Ее спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: Так, Роман до нас дозвонился. Угу. Роман работает менеджером. Ему повезло, он не такой, как все.
2: Ром, привет. Точно.
4: Привет, Рома.
3: Роман, ты с нами?
2: Да ну нет, куда-то светил. Ладно, будем принимать следующий звонок. Нам мужчина теперь нужен. Искали женщину, женщину нашли, теперь мужчину ищем. Алло, привет.
4: Всю жизнь так.
2: Угу. Привет, алло.
5: Алло.
2: Ой, а нам мальчик нужен.
4: Есть рядом мальчик?
3: Нет, о, мальчик есть. У нас просто Ирина еще на связи.
2: Ну, давайте сначала с мужчиной познакомимся. Кто дозвонился? Алло.
3: Товарищ мужчина, не молчи.
2: Нет, да, не хочешь.
3: Так.
2: Ну ладно, давайте теперь еще один попробуем звонок принять. 237-104. Алло.
3: Алло, привет.
2: Алло, алло.
5: Алло.
2: О, как зовут тебя?
5: Михаил.
2: Миш, очень приятно. Ты кем работаешь?
5: Я управляющий магазина.
2: А что за магазин? Автозапчастей.
5: Автозапчастей, Москва, туда-сюда, да.
3: Телефон 8-912. Да-да-да, у нас все по одному сценарию. По сценарию у нас сегодня Ирина, она работает на предприятии, которое занимается трамваями. Ирин, привет.
2: Ирин, привет.
6: Доброе утро.
2: Слушай,
4: а что конкретно?
2: Да, что вы делаете на предприятии?
6: Одно из направлений, мы производим трамваи и поставляем их по всей стране.
4: Новые, современные, низкопольные. Сколько у нас сейчас в городе таких? Вот вроде стало больше.
2: И как называются они?
6: О, не отвечу на такой вопрос. В городе маловато, но на самом деле наши трамваи по Питеру ездят, по Владикавказу, Евпатории, вы все очень много.
4: Ну почему в Питере? Почему Евпатории? Почему не у нас? Ну пожалуйста, ну Ири.
6: У нас тоже есть.
4: Ну, давай договоримся как-то.
2: Ирина, а как называется-то название-то трамваев?
6: Урал-Трансмаш, наше предприятие называется.
2: Ладно.
6: А трамваи, ну, в зависимости от модели, у нас есть очень красивые ретро-трамваи.
4: Вот, на ретро-трамвае мы, кстати, в Питере катались очень действительно. Но внутри все современное, это прикольно.
2: У меня сын в Питере катался на деревянном трамвае, вот эти старые.
3: Нишевый трамвай это называется, не забывайте.
6: Это вы слышали о нас.
2: Давайте теперь

0: такое слово. А, приставка пи-пи означает полипропилен.
1: Михаил, ты веришь?
2: Нет, не верю. Вообще ничему не верю.
1: А ты, Ирина?
3: Миша. Я не верю.
1: Давайте подводить итоги. С айфоном на самом деле выпустила его другая компания, самый первый, не Apple. Да, она продавала свой iPhone, это был IP-телефон для звонков через интернет, в том числе и по скайпу. Apple, насколько я понимаю, потом выкупила, заплатила огромные деньги.
0: 30 миллионов долларов они заплатили в обмен на право вот как раз этот бренд за собой оставить.
1: В общем, тут доверие, недоверие подвело Михаила, а Ирина была права.
4: Ну, дальше вы не согласились и правильно сделали. Про приоцепции. Это вообще к работе не имеет отношения, к команде. Тем более, это такое мышечное чувство, ощущение положения, вот когда лежишь и чувствуешь собственное тело. Как оно, где оно,
0: да,
4: вот
0: где
4: относительно
0: какие мышцы,
4: пространство.
0: Вот это все.
4: Часто, вы знаете, кстати, после йоги, когда ты занимаешься такая типа медитацией, ты ощущаешь свои, где твои пятки, где твои руки.
0: Вот, это и вот есть про приоцепцию, да.
4: Да.
0: Ну и с пипидастром. Вы оба не согласились? А вот и зря, потому что пипи это как раз полипропилен. То есть, если мы возьмем английское слово пипидастер, оно так и пишется. Две П, да, вот пипи и слово дастер. Ну, то есть, переводится как полипропиленовая метелка для смахивания.
4: Редко мы пишем слово пипидастер.
0: Мы перестали писать.
2: Особенно на английском.
0: Да.
1: В общем, ребята, в своем проигрыше вините пипидастер. Не хватило, к сожалению, ответов для победы. Но ничего страшного, с вас громкий крик катапульта и желаем вам хорошего дня. Давайте, 3-4.
2: Катапульта!
5: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Давай мясо! Давай мясо!
2: Лина.
3: Это я.
2: Доброе утро, 8:22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Ну и все мемы достали, и вот это вот Галя у нас отмена, и убирайте сервиз обратно. В общем, Канье у нас, Канюшечка, все. Газпром-арена заявила, что концерта Канье Уэста в Питере не будет. Отменили якобы после звонка сверху. Но организаторы утверждают обратно, говорят, что все равно концерт так или иначе будет. Тут Лужники подключились. Якобы. Ну, короче, как все будет в итоге, непонятно. Вообще
4: странно,
2: скажу,
4: да, что начали они продавать билеты, сразу, еще не заключив договор.
2: Да, сразу скажу, что очень много непонятного. Вообще, у меня, честно говоря, ощущение, что это такое припати. Максимум шумов навалить вот этих вот скандалов. В общем, работают
5: профессионалы. Самый-то прикол, что билеты, которые купили якобы по акции, они все невозвратные. А там билеты некоторые по 100 косарей.
2: Это было как бы старт такой, да? Да, что якобы они невозвратные.
4: Но это же с юридической точки зрения, там все возвратно.
2: Конечно, что... юристы уже написали, что нет, все возвратно. Но уже успели продать свыше 100 тысяч билетов.
5: Там, по-моему, два, да, концерта у него планировалось? Да.
2: 10-11 угу. октября на сумму более 3 миллиардов рублей. Вот. Но при этом якобы у Канье Уэста в его списке гастролей есть до сих пор Санкт-Петербург. Ну, и вообще Россия. Это, конечно...
4: Вообще ничего не понятно, но очень,
2: очень
4: интересно.
2: Очень,
4: да,
2: непонятно, как бы мы не успели купить билеты. В общем, берем попкорн, как говорится, смотрим. Вот. Ну и вообще, конечно, Питер прям это вздрогнул. Там же сразу взлетели цены на авиабилеты, а, на ЖД-билеты, даже...
4: В отелях.
2: В отелях вообще, что творится, там сразу же подняли ательеры. И сейчас массовые отмены. Mm-hmm. И они сидят и думают, блин, что же делать. На самом деле, вот хитрость и страсть наживы, ну... Пожалуйста, вот. И много же перекупов, которые сразу же купили эти билеты для того, чтобы потом перепродавать за еще большую цену. Да. И они сейчас это массово
4: сидят, да,
2: как-то там на Авито начинают, может быть. Ну, помните, на самом деле, как в наш город все заманивали Элтона Джона?
4: Мы помним. Даже ты билеты покупала, да?
5: До сих пор, мне кажется, их не сдала или вернула за них деньги.
2: Да, нет, я, кстати, как не сдала? Сдала, вот. Ну, а еще тоже такая интересная тут информация. Наша российские кинопрокатчики, оказывается, ну, я не знаю, правда это или нет, но вроде как сняли шапку с Джейсона Стэтхэма на постеры фильма «Убежище», который должен выйти. В оригинале он в шапке, но организаторы кинопрокатчики побоялись, что россияне не узнают Стэтхэма без лысины в шапке. А там, ну, то есть у него такой еще капюшон, меховушечка такая вот.
5: Ну, там, да, на постере не совсем понятно, что Джейсон, хотя там вроде бы подписано.
2: А когда сняли шапку, сразу стало понятно. И они просто убрали ее эти нейросетью. Вот так вот. Ну, что ж мы своих-то не узнаем. А фильм «Убежище».
5: Там, вот, типа, в зимней локации все происходит.
2: Да, в зимней локации, но без шапки.
5: Я предлагаю,
2: да,
5: пойти дальше.
2: Да что же такое, все мамы должны,
5: да, проверить. Да, да, раз это Россия, шапку-ушанку на него надеть, знаешь, там, валенки, тулуп, чтобы по-русски выглядел, как наш.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
11: Реклама.
12: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
13: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
14: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят обедают бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
11: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
17: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
18: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
19: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
20: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона.
21: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки.
22: Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
23: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
24: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
25: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
26: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
27: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
26: И квартира в орбите.
28: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
26: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
29: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
30: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
31: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
32: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона.
33: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444.
34: svx-ekb.ru.
35: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-77-00-776-850-119-021. Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
36: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро всем, чья жизнь на машине прекрасна. 8:35 в Екатеринбурге на радио «Пилот». Прямо сейчас проверка на дорогах. Ее представляет АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Итак, проснулись водители, сразу чувствуется, добавилось на дорогах затруднений. Уже 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Постоять придется на машинной от Щерса до Фурманова. Пробка также на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина. Щербакова стоит от Лыжников до Самолетной. Пробка также на Космонавтов от Тартинской до Челюскинцев. И на Московской сложно проехать от Объездной до Волгоградской. Будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее представляет ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Слушайте, есть такой вопрос на засыпку. Имею Camry, полтинник 13-го года. Хотел бы поменять на Lexus ES 15 года 16-го. Есть ли разница и нужно ли вообще?
2: Ну, конечно,
3: делать?
2: Есть. Разница будет. Во-первых, там и ТНГА уже, и управление другое. И вообще, в принципе, по настройкам этот автомобиль мне больше Камрюхи нравится, хотя смежные вещи есть. Ну, ты же понимаешь прекрасно. Ну, вот...
3: В принципе, запчасти одинаковые, грубо говоря, по ценам-то.
2: Ну, практически. Что касается там всяких наворотов и именно настроек комфортности, вот там интерес есть. Тоже вот многие сидели и такие, особенно когда выходила там обновленная Камрюха, все сидели и колупались в носу, типа, то нафига вот там покупать ЕС? Есть свои приколы в нем, есть, поверьте. И что касается ремонта пригодности, это все то же самое, да? Я с тобой соглашусь полностью. Ценник только другой. Притом там...
3: 800 тысяч на 800.
2: Ну, да, полторы твоих Камрюхи туда положите, и нормально будет.
3: То есть, в принципе, есть возможность взять и...
2: Если есть возможность, да, бери, если нравится. Почему нет? Просто я знаю многих людей, которые уже откатались, допустим, на таком классе, как Камрюха, и хотят что-то повыше. Если ты решил остаться, ну, других вариантов обозримых с такой доплатой вряд ли найдешь.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Присматриваю вот себе Opel Insignia рестайлинг. Вот есть комплектации 2 литра турбо и есть 2 литра дизель турбо. Подскажи, пожалуйста, какой из них приоритетнее? И по комплектации хотелось бы уточнить. Многие говорят, что лучше брать в базовой комплектации, чем навороченную, так как электроника у них там хромает.
2: Слушай, да, я согласен, потому что действительно нареканий на топовые версии было фактически больше. Что касается дизель или бензин, вот у меня вопрос, в каком состоянии там дизельное оборудование? Скажи мне, пожалуйста, а ты смотришь универсал или обычный?
4: Да.
2: Но если универсал, то там как раз с Европы приезжали дизельные. У них есть прикольная комплектация, которая в 200 с лишним лошадей. Вот это, конечно, зажигалочка. Но, блин, ребят, вопросов по ней более чем... Там, и так-то как бы вопросы были, мягко говоря. Но самые простые версии отлетали быстрее, потому что они менее проблемные.
4: Ага. А из подобного начинки полный привод и повышенная немножко клиренс, и вот на дизеле, что порекомендуешь в цене до 2 миллионов?
2: До 2 миллионов универсал на полном приводе? Слушай, ну, да, в принципе, тут попадает тебе и кросс-кантри, и all-road. Что там тебе, выбрать не из чего, что ли?
4: Ну, как бы они все изъезженные, все за 250 пробега.
2: А Сига будет так новая, да? 150 плюс. Вот я сейчас просто при тебе открываю интернет, я меньше 120 даже пробега не вижу. Прям навьё ведь, да? За полторашечку. Вообще прям не без пробега по России, да? Спасибо тебе большое за вопрос. Удачи в выборе. Друзья, благодарю вас за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Реклама. Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
12: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
14: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
13: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
14: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
13: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш» первый.
14: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
10: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nastoch.rf.
15: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
16: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
15: Спасибо Керамиру.
17: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
18: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте nastoch.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
19: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 8 часов и 52 минуты в Екатеринбурге. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регинес».
1: Доброе утро. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом агентство ТАСС сообщила пресс-служба маркетплейса. Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров, которые находятся на складах, и не тратить ресурсы и время на их вывоз. В компании также сообщили, что застрахованные от атак БПЛА продавцы Озон получат выплаты за поврежденные товары. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. В Екатеринбурге поймали преступника, который 3 года находился в бегах. Его объявили в розыск после того, как он самовольно покинул исправительный центр в Рязанской области, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Беглеца вычислили после того, как оперативники получили информацию о его возможном нахождении на Урале. К поискам подключились бойцы спецназа «Росы». В итоге беглеца задержали в Екатеринбурге и доставили для дальнейших процессуальных действий, пишет Е1. Дополнительные возможности для самостоятельной сдачи багажа появятся в Кольцово. До конца этого года в аэропорту установят еще 8 киосков Bags ID в дополнение к уже работающим 10. Сервис позволяет сдать багаж и зарегистрироваться на рейс. Автор памятника режиссеру Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду, 26 августа, в 7 вечера у памятника Балабанову. В российских школах со второй четверти нового учебного года введут внеурочный курс, посвященный искусственному интеллекту и информационной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Сварщика и токаря назвали самыми востребованными профессиями в России в ближайшие несколько лет. По данным Минтруда, до 2032 года экономике потребуется дополнительно 140 тысяч сварщиков и 150 тысяч токарей и фрезеровщиков. Доллар 83.29, евро 97.44.
2: Информация на правах рекламы. Встречайте «Тэнк 300» в официальном дилерском центре «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Тэнк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Тэнк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Было лето, но не было.
4: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООЗ «Паритет региона». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 26-28.
5: Пилот FM.
6: Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. 25 августа, вторник на календаре.
1: На календаре, да. Можно и так.
0: И сейчас плюс 18 градусов в городе.
1: Лето видели? Это мы продлили. Это от нас вам.
2: Это мы скинулись.
1: Да-да-да, наслаждайтесь. Ну и кроме того, у нас еще один конкурс прямо сейчас стартует. Готовы принимать мы 2 звонка, потому что разыгрываем классные призы в честь юбилея нашего Свердловского рок-клуба. 237-104, набирайте прямо сейчас.
0: Спонсор этого конкурса ООО «Альянс Мотор» Екатеринбург, «Тойота Центр» Екатеринбург, «Юг» 2, «Новосибирская» 2.
1: Мы, если что, 2 звонка принимаем. Да. 237-104.
0: Есть у нас звонок первый. Алло, привет.
3: Алло, здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
3: Алексей.
0: Леш, ты роком увлекаешься?
2: Ну, наш рок Свердловский, знаешь, кого-нибудь?
3: Да, конечно.
2: Что? Как, кто твой любимый исполнитель из наших?
3: Чайф, наверное.
0: Ну, классика. Будет, классика. Кстати, вопрос про чайф.
1: Да. И второй звонок у нас есть на линии. Кто еще дозвонился? Алло, привет.
4: Здравствуйте, меня зовут.
0: Как?
2: Анастасия. Да, все.
0: Настя, говори погромче. Плохо тебя слышно.
1: Поближе,
0: да,
1: к телефончику.
2: И
1: да.
2: Увереннее.
0: Давайте играть. 3 факта для вас о уральском роке. Ответите верно, будете получать классный
1: кто
0: подарок.
1: Кто больше наберет правильных ответов, тот победит. Итак, первое утверждение. Мы утверждаем, что Александр Пантыкин вел дневник, в котором подробно фиксировал все события, конфликты и репетиции. Верите?
0: Пантыкин — это дедушка уральского рока.
1: Да. Алексей, ты веришь?
3: Да.
1: А ты, Анастасия?
4: Верю.
1: Поехали дальше.
2: Дальше. Илья Кормильцев стал писать тексты для Наутилуса после того, как Бутусов Вячеслав проиграл ему спор в карты.
1: Карточный долг, как говорится, святой.
2: Ну,
1: верите?
2: Конечно.
1: Алексей, ты веришь?
3: Нет.
1: Ну, а ты, Настя?
4: Я тоже не верю.
0: Угу. Ну и такое еще для вас утверждение. Название группы «Чайф» это слияние слов «чай» и «кайф». Ну, такая дань блаженству, который дарил чай, заваренный в кофеварке, бодрость.
1: Интересно. Алексей, ты веришь в такое стечение?
3: Верю.
1: А ты, Настя?
4: Нет.
0: Угу. Ну, давайте разбираться.
1: Подводить итоги. С первым утверждением вы оба ответили «да», и оба оказались правы. На самом деле, Александр Пантыкин вел подробный дневник со всеми конфликтами и репетициями.
2: Как ведь знал, что это все будет вот
0: пригодится,
2: так мощно.
0: Да.
2: Да, ну и вы правильно ответили на следующее утверждение. Илья Кормильцев не писал тексты для Наутилуса только после того, что вот в карты поиграл.
0: Он
2: Нет, конечно.
0: Да, действительно, спора вроде не было.
2: Ну, конечно, писал.
0: Но писал. Так, ну и с названием группы «Чайф». Слияние слов «чай» и
2: вот
0: «кайф».
2: Вот, да?
0: Действительно. Ну что, мы поздравляем.
1: Алексей на все ответил правильно, а Насте, к сожалению, одного буквально ответа не хватило, но ничего страшного. Алексей, ты трубку не клади. Расскажем, как приз получить. Ну, а с тебя, Настя, тебе желаем хорошего дня, во-первых. Ну, и с тебя громкий крик «катапульта». Давай, 3-4.
4: Катапульта.
5: Реклама.
6: Сань, ты чё, пират?
7: С чего это?
6: Так одноглазый ездишь.
7: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
6: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
7: Я понял, Ксенон Шоп 96.
6: Звони 385-85.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, срок
12: способах внести порядки в получение на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
5: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик Урал. Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
13: Дедушка, а он еще работает?
5: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
13: Тогда передадим септик нашим детям?
14: Ага.
15: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
16: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе «Карт-Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
17: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
18: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
19: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене «Яндекс». Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
20: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-76850. 119-21, Москва, улица Тимур, Фрунзе, 11, корпус 2, 0+.
21: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
22: Катапульта.
1: 237-104. Прямо сейчас дозванивайтесь в эфир по номеру 237-104. Поиграем в конкурс «Это может знать каждый». 237-104. Три раза на счастье сказал. Ждем именно тебя.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. В Екатеринбурге 9 часов и 13 минут. Мы начинаем конкурс. Это может знать каждый спонсор конкурса. ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: Евгений до нас дозвонился. Говорит, что торгует запчастями для спецтехники.
2: Привет, Жень.
4: Да, привет.
2: Ой, так тебя не очень хорошо слышно. Ты по громкой связи с нами, да?
3: Давай переключайся, чтобы мы тебя слышали,
4: давай,
3: и ты нас тоже.
4: Переключился нормально.
2: Спецтехника это что? Это строительная какая-то?
4: Да, строительная, подземная техника, колесная, экскаваторы, погрузчики, вот ПДМки вот там всякие.
2: Огромные колеса.
5: Ты заряженный туда. Прямо.
3: Я помню, мы как-то на комбайне огромном впятером колесо меняли, перебортовывали. У тебя есть колеса для комбайна?
4: Не, мы колесами не занимаемся, мы занимаемся трансмиссией. Наша миссия – запчасти трансмиссии.
2: Ну, трансмиссия – это коробка передач.
4: Коробка, мосты, да, карданы.
2: Вот я.
3: Молодец. Жень, у нас продолжается проверка школьных знаний, и сегодня тебе досталась информатика. Один из самых любимых предметов, по крайней мере, у меня был, потому что мы в КС-ку играли на информатике. Ну, а тебе 3 вопроса, правильно на них ответишь – получишь приз.
2: Итак, поехали.
4: Давай.
2: Что в интернете означает сетевая ошибка 404?
3: Она означает, что страница спрятана, страница не найдена или страница удалена.
4: Страница не найдена, по-моему.
3: Да, да, сетевая ошибка 404 это и означает.
2: А дальше идем. Сколько мегабайт в одном гигабайте?
3: Приехали. Там 16 мегабайт. 100 мегабайт или 1024 мегабайта в одном гигабайте.
5: Все, я бы срезалась.
2: А я, кстати, для меня это легкий вопрос.
3: Мне кажется, если флешки или оперативную память, жесткие диски покупал, ты должен знать.
4: В одном гигабайте?
2: Да.
4: Ну, это немало.
3: Ну, спасибо, да, мы догадались. 16, 100 или 1024?
4: 100.
2: 100 мегабайт в одном гигабайте. Да?
5: Даже не подсказать тебе.
3: Хотя у тебя информатика вроде была образованная, да?
5: А я, конечно.
2: Вот Сережа хорошую подсказку про флешки дал.
3: Ну, Жень,
4: да.
3: Подсказки дали, ты ими пользуйся, давай с тебя ответ окончательный.
4: Ну, мне кажется, 100 все-таки.
2: Мы принимаем твой вариант.
3: Соточка подвела тебя.
2: Это неправильно. Ну, неправильно же. Давайте следующий звонок. Есть у нас он. Алло.
3: Привет.
6: Добрый день.
2: Как зовут тебя?
6: Евгений.
2: Жень, еще один. Жень, сколько мегабайт?
6: 1024.
2: 1024, да. Флешки же вот, помните, вот эти вот, они идут на...
3: Да-да-да, съемные, которые... На 512,
2: 512,
3: на 1024.
2: Да-да-да-да.
3: 256, я помню, у меня был жесткий диск в фотоаппарате в самом первом, нулевых еще.
2: 128 мегабайт, вот они такой градации идут.
3: Ну все, третий вопрос, он самый сложный будет. Давай,
2: итак,
3: погнали.
2: Итак, скажи нам, пожалуйста, Женя, как называется высшая награда за достижение в области информатики?
3: Это награда Пулитцера, это премия Гейтса или это премия Тьюринга? Высшая награда за достижение в области информатики.
6: А второй вариант, повторите.
2: Гейтса, Пулитцера или Тьюринга?
3: Ну, Гейтс имеется в виду Билл, который.
6: Тьюринга.
2: Тьюринга. Мы принимаем твой вариант. Самая престижная премия в информатике, которая вручается Ассоциации вычислительной техники за выдающийся научно-технический вклад в этой области, называется премия Тьюринга.
3: Молодец!
2: Молодец, да, мы тебя поздравляем.
3: Пулитцер — это журналист, и
2: да.
3: Гейтс вообще такой, по-моему, премии
2: не
3: нету.
2: Да.
3: Ну, а Тьюринг и попал в яблочко. Поздравляем.
2: Мы тебя поздравляем, Жень. Трубку не клади, расскажем за эфиром, где и как.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Я помню только ощущение, что это что-то очень не хотело уходить.

0: Это я.
1: То есть это какая-то тварь, которая категорически не хотела уходить.
2: Доброе утро, 9 часов 22 минуты в Екатеринбурге. Тут ученые прям попросили очень-очень-очень-очень, сделали исследование, что голодными за руль не садиться.
3: Ой, это
2: такое состояние также опасно, как алкогольное опьянение. Вот, и у водителя снижается внимание, сужается поле зрения, нарушается моторика. В общем, бутербродик.
3: Хотя бы, да.
2: Обязательно.
3: Я вот вообще не могу голодный водить автомобиль.
4: А то будешь всю дорогу пялиться на киоске с шаурмой.
2: Пьяная ведь едешь.
4: Да, да,
2: а между прочим, вот у нас в Свердловской области сейчас выявляют самое трезвое село. Идет конкурс и практически вот финал уже. Теперь
3: кто
2: вообще
3: вошел в финал?
2: Вот, кстати, держится почему-то в тайне. Это надо знать людям.
4: Чтобы на радостях не стали отмечать раньше времени.
2: Было 66 сел.
4: Так.
2: Из них в финал пробились 23, но почему-то не называются какие. В прошлом году это Туринская Слобода победила в этом конкурсе, там меньше всего пили. Но, и, кстати, 2 миллиона рублей получило само село, и там на всякие спортивные площадки. Ну, в общем, нормально все действительно сделали. Хорошо, будет хороший грант. И в этом году вот пока что неизвестно, кто победитель.
3: Сережа правильно сказал, чтобы не напились раньше времени.
2: Да. А те, кто уже выбыли из финального соревнования. Видимо, уже, да.
4: Мое родное село, мне кажется, сразу выбыло. Да, да. Причем я же это допингом своим слил.
2: Вот ты же.
4: Когда на выходные туда приехал.
2: А в Златоусте кофейню возле железнодорожного вокзала. Кофейня называлась Love. Такое красивое название. Но пришлось переименовать в Олег. Дело в том, что у хозяюшек этой кофейни не было бюджета на новое название на кириллице. Это вот после вступления в силу новых требований к использованию русского языка. И девушки, бизнес-леди не стали заказывать новую вывеску, просто переставили буквы в старом названии.
3: Но они одну все-таки букву заказали. Там
2: потратились.
3: Да, на одну букву.
4: Я предлагаю пойти дальше, попробовать кофе из Олега, попробовать Олега на вкус. Я считаю, это лучший маркетинг.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Ты учишь английский? Я не учу, я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
10: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
9: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
10: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
11: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Havail. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Havail. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
13: Lucky Motors.
14: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбо-картинг холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
15: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
0: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
16: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
18: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
17: Спасибо Керамиру.
19: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
20: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
21: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
22: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона.
23: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444.
24: svx-ekb.ru.
25: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. И сейчас, внимание, информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра. И на дорогах города, как сообщает нам Яндекс.Карты, 3 балла, но есть затруднения в движении. И в том числе, опять-таки, из-за ДТП, которых не избежать, видимо, в городе. На Токаре сейчас между Татищево и Кирово произошла авария. Ну, там, кстати, и не сильно затруднено движение пока. Но на Токаре перед Крауля есть небольшая пробка. Серафим и Дерябиной тоже более-менее движется. Единственное, перед Шаумяна в направлении Академа есть затруднение. И вот, кстати, из Академического по-прежнему сложно выбираться. Под Эгинино перед Краснолесье пробка. И еще под Эгинино перед Шаманово. Но там случилась пробка из-за аварии. Пробка такая достаточно серьезная. Что еще в городе происходит? Опять вижу ДТП. Теперь на базовом не доезжая до Сибирского тракта. Пока пробка не собирается, но на самом Сибирском тракте, кстати, затруднено движение как раз-таки перед базовым с обеих сторон. Почему так, непонятно. Далее смотрим. Космонавтов. Космонавтов вся красная. Еще, видимо, будет долго продолжаться. Это пока там не закончится ремонт. Перед Челюскинцев там снят асфальт. Из-за этого движение такое более медленное, и пробка собирается. По Челюскинцев то же самое сейчас напротив вокзала. Там тоже идут ремонтные работы. Из-за этого затруднение в движении. И еще одну аварию вижу. Это уже улица Шевская. Не доезжая до кладбища, там произошло ДТП в направлении Блюхера, получается, скапливается пробка. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00. 011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:37 в Екатеринбурге.
4: Самое что приятное, благодаря нашим приколам вы еще и приз можете выиграть. Прямо сейчас на сайт pilotfm.ru заходите, там есть раздел веб-камера, мы вам показываем ребус. Ваша задача — расшифровать загаданное слово, позвонить нам в эфир по номеру 237-104. Если правильно ответите, приз ваш.
3: Спонсор нашего конкурса — ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8 сайт turbokarting.ru. Все, картинка есть на сайте. Заходите, расшифровывайте. Все просто сегодня. Помогаем.
4: Мы вам даже первую букву открыли, а за первое сразу, я думаю, все слово.
3: Первая
4: отгадаете.
3: Буква, знаешь, и концовочка тоже сразу понятна.
4: 237-104.
5: Хороший приз, сертификат на 2 заезда. Хотите погонять, тогда
3: в турбокартинге. Это очень прикольно. 237-104. Есть звонок. Алло, привет.
4: Привет. Как зовут?
6: Добрый день, Полина.
3: Полина, что за слово?
6: Мне кажется, что это слово «практика».
3: Практика, да, практика вождения.
5: Во всем нужна, конечно же, практика. Мы тебя поздравляем. Ты, как мы говорили, получаешь сертификат на 2 заезда. Было у тебя уже такое или будет в первый раз? Или не рискнешь?
6: Отдашь первый раз, но у меня очень любит такое муж, поэтому думаю, отлично проведем время.
4: Попрактикуйте с ним, разнообразите свой быт. Трубку не кладим, тебе за эфиром все расскажем. Ну, из тебя громкий крик «катапульта». Давай, 3-4.
6: Катапульта!
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
7: Больше покупка — больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
9: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
10: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
9: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
10: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Гамби Розовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
3: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
6: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
9: Жиши, пиши с буквой «И». Ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.

0: Доброе утро. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. Все более 2600 уральских школ к новому учебному году готовы. Об этом сообщил полпред президента на Урале Артем Жога на совещании с регионами, которое было посвящено подготовке к 1 сентября, сообщает «Новый день». В Екатеринбурге стартовали соревнования спецназа «Вызов». Турнир, организованный Минобороны, проходит на полигоне «Свердловский». Участвуют бойцы спецназа из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Киргизии и Боснии и Герцеговины. Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринский курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставят светофоры и сделают реверсивное движение. Работы пройдут с 87 по 109 и со 109 по 131 километр в районе Каменского-Уральского. Ремонтировать дорогу будут только днем, сообщает Ятин. Концерт Канье Уэста в Петербурге не отменен, утверждают организаторы. Продажа билетов на выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге в октябре продолжается на сайте компании. Договор аренды «Газпром-арены» для концерта планировали подписать до 27 августа, сказали в концертном агентстве. Напомню, накануне «Газпром-арена» неожиданно заявила, что Канье Уэст не может выступить на их площадке, хотя ранее на сайте стадиона были анонсы концерта и продажи билетов. Гостиницы в Сочи подешевеют в бархатный сезон на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Некоторые отели предлагают скидки до 40%, а также бесплатное размещение детей и другие бонусы, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Доллар 83,29, евро 97,44.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Осень близко, скоро 3 сентября.
2: Климат-контроль катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Ленина 100». Синоптики пообещали, сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 26-28.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
7: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
6: Подробнее на lenina-100.ru.
7: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
8: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец.
12: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Без 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. 10 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Вторник, 25 августа на календаре. За окном плюс 20 градусов. Хорошо, тепло. Гуляем, наслаждаемся. Да и вообще скоро выходные.
1: Осталось 7 дней до конца лета.
0: Да, кстати.
1: А до нашей выездной осталось еще меньше.
0: Да, в пятницу мы 28 числа всей катапультой. Сашка у нас возвращается из отпуска. Мы поедем в премиальный детейлинг-центр SVX на Ельцина. 3 он находится. Так что вы можете туда приехать, на нас посмотреть. Можно, конечно, удаленно это делать, например.
2: Да, можно на видеотрансляции. Да, сайт у нас есть и группа пилота ВКонтакте. Пожалуйста, заходите либо в гости офлайн, либо онлайн. А партнер проекта ООО «Президент Авто». Премиальный детейлинг-центр SVX.
1: Короче, россиянам объяснили, почему становится грустно в конце лета.
0: А то не знали.
1: Да, теперь все узнаем. Ну, типа того. Короче, в августе люди, по словам психологов, часто переживают о том, что лето пролетело, не успели насладиться, не отдохнули. Это чувство прежде всего возникает из-за навязанного стереотипа о том, что лето должно быть ярким, наполненным событием, отпуска,
0: все каникулы. Все куда-то ездят, вот да, ты тут сидишь.
1: Да, кроме того, многие навязывают себе зачем-то список дел, которые в итоге так и остается невыполненным из разряда, что надо покупаться, там, съездить на дачу, то это, третье, да, попробовать. Да. В итоге только вот работали, спали, ничего не сделали. Короче, как с этим бороться? Специалисты советуют составить список приятных событий прошедших месяцев и ответить на вопросы, что больше всего понравилось, с кем встречи оказались самыми теплыми, что больше всего впечатлило и что было самое вкусное.
0: Ну, то есть нужно не грустить потому, чего не было, а радоваться тому, что было.
2: И тому, вот что так будет еще. Да. Прекрасная осень и встречи.
1: Прям как
2: теплые.
1: Тост прозвучал.
0: И Новый год скоро, да. Вот тоже, знаешь. Перед Новым же годом тоже люди, надо успеть в этом году закончить это. В итоге никто ничего не успевает, Новый год наступает, все что-то расстраиваются. В общем, как...
2: Только психологи радуются.
0: Да.
1: Потому что у них работы прибавляются. Я так скажу, я уже больше года следую пословице, что не надо больших ожиданий, тогда и не будет больших разочарований.
2: Ну, все. Ты просто гениальный, конечно.
1: Ну, могу, умею, практикую.
0: Ну, что-то хорошее случилось у тебя этим летом?
1: Какие советы, такие ответы.
0: Что у тебя хорошего этим летом случилось?
1: Слушайте, ну вот я пытался вспомнить. Пробовал черешню, пробовал арбуз без косточек, пробовал дыню.
0: Вообще-то ты летал еще в отпуск.
1: Я побывал в Европе и понял, что все-таки у нас дома красивее всего, потому что в Европе дороги еще хуже, чем у нас.
0: Серьезно?
1: Оказалось. Да, и везде ремонты, так что, ребята, радуйтесь своим дорогам, своим ямам.
0: Не, ну мы все успели по чуть-чуть побывать в отпуске, я думаю, что это главное, и вообще, блин, осень наступит, классная, золотая, красивая, там Новый год, там мой день рождения, там вообще все будет.
2: А мой клево. День рождения?
0: А, твой еще, да.
2: Сашкин
0: сначала
2: день рождения.
0: Сначала твой, потом Сашкин.
1: У нас какая-то мода у ребят сбегать свой день рождения и не проставляться, поэтому мы на них даже не обращаем внимания.
0: Нет, в этом году мы все-таки будем ждать. А еще мы сейчас ждем звонков 237-104. У нас впереди игра «Секундомер». Так что звоните, угадывайте песни и получайте призы.
3: Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
5: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
6: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: И главный приз. Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения, сроках, месте и получения призов на acdfismostok.ru.
2: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
3: Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
2: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
3: Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет.
2: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
1: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-8. 800-079-240.
4: Уралмаш не будет прежним.
5: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
5: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
7: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.

0: Не думай, не думай о секундах свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10:12 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Спонсор конкурса «ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джилли» на эскадронной 41 район, вторчермет.
3: Дозвонился до нас Иван. Он работает в банке главным инженером.
2: Привет.
4: Да, доброе утро.
2: Инженер что делает в банке?
4: Я занимаюсь в IT, видеоконференциями. Это наше все теперь.
5: Да, это точно.
2: Все онлайн-встречи.
5: А сейчас вдруг ты вот нужен, понимаешь?
2: А ты тут по телефону говоришь.
3: У тебя уже рабочий день или еще не начался?
4: Я в отпуске.
2: Ой, какой ты
3: счастливый человек.
2: Слушай, а куда ты в отпуск отправляешься или дома будешь?
4: Я, здесь, в области. Будем ездить по области семьи.
5: Ой, слушай, классно.
2: Тоже классно.
3: Кстати, куда планируете? Там, может, Оленьи ручьи, Каменск, еще что-то?
5: О, рекомендуешь.
4: Сегодня едем на САПах Черданцево.
2: В такую-то погоду. Черданцево, по-моему, нет, называется? Или я путаю?
4: Черданцево, да. Специально, в общем.
5: Вот, кстати, этим летом я ни разу на САПах не сидела, не ходила, никак
3: не перемещалась.
2: Я, кстати, в этом году тоже не попробовала.
5: А столько у нас в городе действительно вот на пруду проводятся мероприятия, даже просмотры
2: фильмов. Да на любом водоеме можно взять, да.
3: После эфира вас сразу закинем и все, плывите.
2: Ну ладно, мы сейчас с тобой поиграем, мы загадали тебе песню. Взяли из нее 10 секунд, песня сейчас популярная. Из этих 10 секунд тебе нужно выбрать одну, мы тебе ее 3 раза дадим послушать. Какую берешь?
4: Вторую.
2: Ну давай, слушай ее внимательно 3 раза, потом мы ждем от тебя ответ, кто исполнитель и как называется песня. Поехали.
5: Невеста?
2: Да, еще раз.
5: Или Лада Веста?
3: Канье Веста еще скажи.
2: Давайте еще раз. Ну, невеста там, да. Но можно по голосу, кстати, узнать исполнительницу.
4: Это, по-моему, Айова.
2: А песня как называется?
4: Не помню.
2: Это новенький трек, он звучит, у нас.
3: Может, хотя бы строчку напоешь.
5: Не невеста, да, ведь? Не невеста.
3: Ну, название другое. Есть еще роман с таким названием.
2: Опа.
3: Угу.
2: Ну?
4: Там что-то там не место, по-моему, а не невеста.
5: Нет, ты что-то уже придумываешь свою песню. Вообще мог бы хит сочинить.
2: Вообще, я считаю, что надо принять твой ответ.
4: Да, я тоже так считаю.
2: Да, еще бы. Песня называется «Мы». Айову мы загадали, потому что вот она буквально будет у нас выступать.
5: Скоро приедет,
2: будет давать концерт. В городе. А песня-то звучит вот таким образом. Невеста там была, да. Положи на место, да. Мы тебя поздравляем еще раз. Трубку не клади. Расскажем за эфиром, где и когда забрать подарок.
3: Давай, с тебя громкий крик катапульта. 3-4.
4: Катапульта!
1: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Содержанка, эскортница или просто честная красавица, заваленная подарками. Грань между этими персонажами тоньше, чем кажется.
2: Это я.
3: Доброе утро. 10:20 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». И вот HR-ы тут намякивают, значит, что если вы хотите повышение зарплаты,
0: так,
3: просить ее на 15%, чтобы вам повысили, надо просить уже прямо сейчас.
4: Надо просить
5: всегда, в принципе.
3: Начинать сегодня. Ну вот осень, вот это вот начало осени, потому что сейчас...
0: Это не звезды, да, там сошлись?
3: Это нет, это HR. Они говорят, что сейчас уже осенью, в сентябре, будет планироваться бюджет на следующий год. И если вы, так сказать... скажете, что, пожалуйста, повысьте. Вам, конечно, вам сразу же это все
4: вам впишут, сразу же понизят, а потом
3: повысят. Следующий год формируется бюджет, поэтому, вот, а если вы не скажете, то бюджет сформируют без ваших хотелок.
4: Я сразу вспоминаю историю одного из друзей, который вот точно так же пришел к начальнику. Там небольшая у них компания была, склад, типа, простите, повышение зарплаты. Начальник такой: ой, как хорошо, что вы напомнили, я хотел себе повысить, но забыл. И себе повысил, а им нет.
3: Ой, слушайте, ну смешно, конечно. Премьер Японии тут же женщина. Угу. Вот женщинам реально не угодишь, вот серьезно. Затасковала о тараканах в своей премьерской резиденции.
4: Маковка бедная.
3: Сначала, значит, она была шокирована, что у нее под ногами пробежал таракан, а она вся такая чистюля, не стала его убивать, потому что верит в цикл перерождения. У нас тоже, мы так иногда прикалываемся, голуби вот ходят рядом, и мы что-то, ну, прочитали такую фишку, что типа голуби — это наша реинкарнация, только в другом...
4: Голубляна знаменитый,
3: в другом измерении, как бы, это ты сам. Ну, это, короче, бред, но просто... Вы бы видели сейчас Надя на лицо. Ну, короче, мы разгоняли на эту тему.
0: С кем?
3: Детьми!
4: Не пейте много перед сном, я вас прошу.
3: У меня дети наслушались всяких там тиктоков, вот этих версий, вот, и на эту тему загоняются очень сильно. Ну, короче говоря, она как тоже верит вот в этот цикл перерождения. Но ее сотрудники, конечно, пришли в ужас, когда узнали о такой проблеме, всех потравили. И тут, значит, премьер, вот это ее зовут Такаити, говорит: мне, конечно, приятно, что потравили, но мне так грустно,

0: ну вот как же без тараканов, а
1: я
0: вроде
1: к этому
0: хорошо,
1: уже
0: а вроде плохо.
1: Он был похож на моего бывшего, я ему все свои проблемы уже скинула.
0: А может быть, это я сама в будущем, ну короче,
1: как ее зовут, еще раз напомни?
0: Такаити,
1: давай махнемся, приезжай ко мне на Большакова, у меня там такие тараканы из подвала.
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
5: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
2: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Реклама.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
13: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
12: И квартира в орбите.
13: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
12: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
15: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
16: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
17: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
16: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
17: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
16: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
17: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
11: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru.
19: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. В Екатеринбурге 10:32, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций «Крауля 182», «Литера И». На дорогах города 3 балла. Как говорят нам Яндекс.Карты, но есть ДТП, осложняющие движение. Например, на Московской сейчас авария сразу после объездной дороги и в направлении улицы Волгоградская сейчас очень большая пробка. Причем, если смотреть по картам, такое ощущение, как будто там два ДТП сразу произошло. Будьте готовы к тому, что придется постоять. На объездной перед Амундсена тоже затруднен проезд. По-прежнему затруднено движение на Серафимо Дерябиной. Там еще и авария произошла сразу после улицы Шаумяна в направлении, улицей Шаумяна в направлении Токарей. Затруднено по-прежнему движение сейчас на Вильгельма Дегенина перед улицей Павла Шаманова. Там тоже ДТП, из-за этого сложно выбираться. Центр города более-менее свободен. Есть какие-то небольшие, но привычные достаточно затруднения движений. Например, есть на Машинной сейчас перед Фурманова пробка. Также затруднен проезд по базовому, но это возле Луганской, тоже небольшая пробка. Уралмаш, пока страдает только из-за того, что на Космонавтов перед Челюскинцев снят асфальт, медленно транспорт движется, но в целом движение в городе, можно сказать, рабочее. Будьте аккуратны и внимательны в пути.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и пауэршифт. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Катапульта.
2: На радиопилот.
3: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
4: А мы знаем, что это такое. Это номер прямого эфира 237-104. Прямо сейчас дозванивайтесь. Загадали вам интересный предмет, дадим подсказки. Если отгадаете, получите приз.
3: Приз от нашего спонсора — это ИП «Медведев» Петр Владимирович. Магазин для любви не стыдно. На Малышева 103 и Крауля 74.
5: Мы-то знаем, что это за предмет, а вы сейчас будете отгадывать.
3: Да, три подсказоньки и все. Алло, есть звонок.
4: Привет.
3: Привет, привет.
4: Как зовут?
3: Мы слышим тебя. Не хочешь говорить? Ну ладно, примем следующий.
4: Стеснительные люди
3: 237, 104. Вам не должно быть стыдно, ребята. В этом конкурсе.
4: Если дозвонились, разговаривайте с нами.
3: Да, разговаривайте с нами. И хороший приз, между прочим, получаете. 237, 104. Алло.
4: Привет.
3: Так,
5: еще
3: сорвался. Да. Стесняшечка. Алло, алло.
4: Давайте третий раз на счастье.
3: Привет.
4: Алло, привет.
5: Привет, доброе утро.
4: Как зовут тебя? Кукусики.
6: Алло.
3: О, как зовут?
6: Доброе утро.
3: Имя?
6: Алексей.
3: Леш, мы сейчас тебе дадим три подсказки. У тебя будет потом минута на задавание вопросов. Слушай внимательно.
4: Я тут узнал, что оказывается, в средневековье, если дама роняла этот предмет, это означало, что она тебя хочет.
5: Ой, у меня уже на осень приготовлено разных цветов. Я готова.
3: А вообще с этим предметом можно остаться инкогнито, например. Время пошло, задавай вопросы.
6: Это платок носовой?
3: Нет. Носовой платок на усе.
5: Да. Ну, кстати.
3: Что-что?
6: Это ткань?
5: Ну, это из ткани.
3: Бывает из ткани, бывает из натуральных материалов.
5: Из разных, да.
4: Давай дальше задам.
3: Нет.
6: Не.
5: Ну, у меня несколько, думаешь, вееров прям на осень, да.
6: Перчатки?
3: Да,
5: конечно,
3: да,
5: перчатки. Мы тебя поздравляем. Ты получаешь сертификат на 1000 рублей от магазина для любви. Не стыдно, придешь, там можно и перчатки, наверное, тоже какие-то.
3: Конечно.
4: Все, завелась сразу из перчаток.
3: Сейчас трубку не клади, кричи катапульта. За эфиром объясним, как забрать подарок.
4: Давай, 3-4.
7: Катапульта!
2: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Реклама.
11: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
12: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.

0: Тарс.
1: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8308-48.
2: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Самарская, 11, корпус 2. 0+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
4: Катапульта.

0: утро. В Екатеринбурге 10:51. Время новостей. Спонсор выпуска ООО «Регинас».
1: Доброе утро. США не присоединились к совместному заявлению с осуждением России в ООН. В документе, приуроченном к 35-й годовщине независимости Украины и 4.5 годам с начала СВО, страны подчеркнули приверженность суверенитету Киева в международно признанных границах. К заявлению присоединилось большинство стран Европы, включая Венгрию и Словакию, делегация ЕС, Великобритания, а также Япония, Канада, Грузия и другие страны. Государства призвали немедленно остановить боевые действия и потребовали вернуть всех депортированных и военнопленных, пишет «Коммерсант». В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал, пишет газета «Коммерсант». Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров актер Юрий Колокольников и зампред Банка России Михаил Мамута. Всего будет более 25 спикеров, которые проведут мастер-классы и лекции о кино, моде, IT, креативных инструментах. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа на 5 площадках, в том числе в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Фонд организует фестиваль в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В Свердловской области за неделю на свет появились 606 малышей. И мальчиков снова больше, 328, а также 278 девочек. Из них 4 пары близнецов, сообщает областной Минздрав. Японские и новозеландские фигуристы, занявшие второе и третье место, в знак солидарности убрали свои флаги на фотографировании с российским спортсменом Львом Лазаревым, который выиграл юниорский гран-при в Китае. Россиянин выступал на турнире без госсимволики. Доллар 83.29, евро 97.44.
2: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Был лето, но не было. Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет региона». Федеральный застройщик «Паритет». Синоптики обещают сегодня в городе переменную облачность и без осадков. Температура воздуха днем плюс 26-28.
4: Пилот FM.
5: Реклама.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: А напоследок я скажу.
2: Катапульта.
3: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту и идем гулять.
4: Мне кажется, вот такая жаркий погода день для тех, кто все лето ворчал, ныл, что там дожди. Вот, пожалуйста, продлевает и продлевает вам лето. Наслаждайтесь, пока есть возможность.
5: А я сегодня проведу этот день в воде. Нет, на самом деле я хотела по-другому провести, отметить день рождения дочери. Хотела всех отправить к воде, а сама заняться другими креативными индустриями. Но, кажется, меня заманили.
3: Замочить тебя.
5: И придется немножко захлебнуться от счастья, потому что у меня сегодня день рождения у дочери. И вот,
4: ну, сколько ей лет исполнилось?
5: 12 лет. 12, прекрасно.
4: А что 12-летки, кстати, хотят на день рождения?
5: Ну, во-первых, она просит VPN.
3: Чего?
5: Это, кстати, прикол. Вот, не знаю, это, видимо, у альфачей какая-то вот ностальгия по тому, чего о них не было никогда.
4: Типа,
5: она попросила тостер. Тостер, понимаешь? Мы раньше нам тостер.
3: Сковородку ей подарили.
5: На сдачу. Ну, грубо говоря, там, знаешь, аж в поле чудес. Ну, там, давай, и тостер. Тостер всегда как бы такая вещь была. Ну, человек хочет тостер.
3: Ну, хорошо.
4: Да. Отличный подарок. Купи, пусть сама делает хлеб.
3: Очень выгодно.
5: Очень выгодное хозяйственное у нас, девочка.
3: А сегодня же еще по народному календарю говорят, какой день будет такая осень или зима, там что-то надо по сегодняшнему дню следить. Но если синоптики нам...
5: Ну, Фотя поветренный, если что. Звучит, знаешь, как этот... Как музыкант какой-то шансоновский, Фотя поветренный. Да.
3: Так что сегодня смотрим на погоду, да, и радуемся.
4: Потом спросим с погоды и с вас, товарищи любители примет.
3: Ну и, конечно, всем желаем здоровья. 3-4.
6: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Высший пилотаж.

0: реклама.
1: И главный приз... Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: Березовский, Кольцевая, 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе, проведении, сроках, месте, порядке получения призов на atsedifismastok.ru.
2: Турбо картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
4: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
3: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
4: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
3: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.

Мы вместе с вами буду музыкой наслаждаться. Меня зовут Сергей Королев. Конечно же, поиграем, послушаем новости. Ну и напоминаем, что минут через 15-20 у нас в эфире прозвучат лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта на бис». А в эту пятницу «Катапульта» отправится в премиальный детейлинг-центр SVX. Это на Бориса Ельцина, 3. Кто будет рядом в центре с 7 до 11? Конечно же, к нам заезжайте на Бориса Ельцина. Ну и видеотрансляция будет тоже доступна на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот». Партнер проекта ООО «Президент Авто». Премиальный детейлинг-центр SVX. Ждем всех желающих. Ну и, конечно же, полетели дальше.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
2: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Продолжите фразу. Три десятки – это...
3: Такси. Я на работу езжу.
4: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
5: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
2: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
7: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с

0: И спортивный комплекс с бассейном, уютный двор с пространством для игр и отдыха, паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей, а до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
4: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
3: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
4: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
5: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
6: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8-3848.
7: Спокойно, товарищи! Без паники! Это супер предложение. Новая ботаника.
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ Ривьера НБ.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот у нас в Свердловской области сейчас выявляют «Самое трезвое село». Идет конкурс, и практически вот финал уже теперь.
4: Кто вообще вошел в финал?
3: Вот, кстати, держится почему-то в тайне. Это надо знать людям.
5: Чтобы на радостях не стали отмечать раньше времени.
3: Было 66 сел.
5: Так.
3: Из осталось? Них в финал пробились 23, но почему-то не называются. Какие в прошлом году? Это Туринская Слобода победила в этом конкурсе, там меньше всего пили, но и, кстати, 2 миллиона рублей получило само село, и там на всякие спортивные площадки, ну, в общем, нормально все действительно сделали, хорошо, будет хороший грант. И в этом году вот пока что неизвестно,
4: кто Сережа победитель. Правильно сказал, чтобы не напились раньше времени.
3: Да. А те, кто уже выбыли из финального соревнования. Видимо, уже, да.
5: Мое родное село, мне кажется, сразу выбыло. Да. Причем я же это допингом своим слил, когда на выходные туда приехал.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
3: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
4: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
11: Помогите! Тону!
12: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
13: Спасибо, дружище!
14: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
15: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
16: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Средства ПВО за минувшую ночь сбили 148 воздушных целей над российскими регионами. Об этом сообщает Министерство обороны. О последствиях на земле военное ведомство не информирует. Бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев Наталью Ковалеву, которую признали виновной в организации незаконной миграции, отправили в колонию на 4 года. Об этом сообщает Е1. Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали элитный «Мерседес» и увезли его на эвакуаторе прямо с парковки на ЖБИ. Машина числилась за фирмой, которая не платила налоги. Компания задолжала государству 340 тысяч рублей. Машину увезли на спецстоянку, и должник быстро нашел деньги на погашение долга. «Мерседес» вернули хозяевам, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Уральский спортсмен Максим Головчанских завоевал золото молодежного первенства мира по ММА в Абу-Даби. Он был первым в категории до 93 килограммов среди 16-17-летних. Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду в 7 вечера у памятника Балабанову. Как сообщили в областном министерстве культуры, общение пройдет в формате прогулки. По словам организаторов, это будет возможность не только узнать о смыслах, заложенных в арт-объекте, но и разгадать все скрытые послания на памятнике, отсылающие их к кино и уральскому року, говорят организаторы. В России откроют новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах, сообщает ТАСС. Поступать в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Такие планы предусмотрены национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года таких школ должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии, готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. На Солнце зарегистрировано 3 сильные вспышки уровня М. На звезде проснулся крупный активный центр в области видимого солнечного диска, то есть откуда возможны прямые удары по Земле. Но пока никаких прогнозов о последствиях для нашей планеты астрофизики не дают. Доллар 83.29, евро 97.44.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещают в Екатеринбурге переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем потеплее плюс 17, плюс 19.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.
11: Get ready to shake your asses.
12: I went deaf on the bitch.

0: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк, прямо к набережной.
1: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
0: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
1: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
2: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Сань, ты чё, пират?
4: С чего это?
3: Так одноглазый ездишь.
4: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в «Ксенон Шоп 96». Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
4: Я понял. «Ксенон Шоп 96».
3: Звони 385-85.
5: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
6: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
10: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
11: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 879-240.
3: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.

28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге повышение тарифов на содержание жилья и ремонт имущества в многоквартирном доме перенесли на месяц с 1 октября на 1 ноября. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов. Все остальные коммунальные услуги подорожают с 1 октября. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. Екатеринбуржец с инвалидностью отсудил у Аэрофлота и аэропорта Кольцово 600 тысяч рублей. Ему никто не помог при посадке на борт, хотя дополнительная услуга была оговорена заранее, сообщает Ядин. Свердловская область традиционно присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в эту субботу. В Екатеринбурге задействуют 20 площадок, по области почти 200. В рамках акции покажут 4 отечественных фильма: «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Запланированы также выставки, интерактивы. Так, в Свердловском областном фильмофонде пройдет выставка, посвященная СВО, и выставка «Золотой век кинобилета». Открытие акции «Ночь кино» состоится 29 августа в 16 часов в Екатеринбургском доме кино. Лужники готовы провести концерт Канье Уэста вместо «Газпром-арены», если к ним обратятся, сообщил гендиректор Лужников. Напомню, накануне «Газпром-арена» заявила, что концерт американского рэпера не может пройти на ее площадке.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ Ленина 100. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 17, плюс 19.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: О, только не кидает.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте при

0: премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую, 23.
1: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салават сва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
0: 104,4 FM.
13: Дневной драйв на радио Пилот.

Начало третьего в уральской столице. Сегодня вторник, по-прежнему 25 августа. За окном по-прежнему приятная солнечная погода. А еще вдвойне приятнее от того, что здесь на Радиопилот продолжается дневной драйв. Наслаждаемся любимыми исполнителями. На очереди у нас Мадонна, Мартин Гаррикс, Нилетто, Леша Свик, Олег Майами, One Republic, Future Seconds to Mars. Это я только о планах на ближайшие полчаса. То ли еще будет. Кроме того, напоминаю, что у нас на Радиопилот продолжается фотоконкурс. Называется он «Я у мамы гонщик». Совместно с «Турбокартинг» Радиопилот его проводит до 28 августа включительно. Присылайте нам на сайт pilotfm.ru специальный конкурсный раздел фотографий со своими маленькими гонщиками и гонщицами, само собой. А 28 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы при помощи рандомайзера выберем 5 победителей, и каждый получит сертификат от «Турбокартинг». Партнер проекта ООО «Новый картинг» и еще больше драйва на инновационной 8. И, как говорится, всем удачи!

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. Римзона подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине Римзона. Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин Римзона. Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
2: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665. 800-079-240.
3: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
10: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Вторая Новосибирская, 2.
11: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор.
12: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией.

0: 9, офис 130, 12+.
1: Не встретил, не помог с парковкой. Ему пришлось искать помощь за отдельную плату у третьих лиц. Кроме того, пассажир провел под дождем около часа. Промок, замерз, прежде чем смог попасть в здание терминала. В Екатеринбурге поймали преступника, который 3 года находился в бегах. Его объявили в розыск после того, как он самовольно покинул исправительный центр в Рязанской области, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Беглеца вычислили после того, как оперативники получили информацию о его возможном местонахождении на Урале. К поискам подключились бойцы спецназа «Росы». В итоге беглеца задержали в Екатеринбурге и доставили для дальнейших процессуальных действий, сообщает «Ядин». Незаконные свалки в Свердловской области будут искать с помощью беспилотников. Экологический мониторинг будут проводить, используя отечественные коптеры «Геоскан-801». Их уже используют для выявления пожаров. Аппараты могут вести съемку с высоты до 2 километров и удаляться на 10 километров от оператора. Беспилотники смогут находить незаконные свалки даже на труднодоступных и отдаленных территориях. Это позволит точно фиксировать нарушения и оперативно принимать меры. Футбольный мяч, которым Диего Марадона забил скандальный гол рукой Бога, продан почти за 3,5 миллиона долларов. В четвертьфинале чемпионата мира 1986 года Аргентина победила Англию со счетом 2-1. Оба гола в составе аргентинской сборной провел Марадона. Арбитр из Туниса Али бин Насер, работавший на той игре, после финала забрал мяч себе и хранил более 30 лет. В 2022 году бин Насер продал мяч за 2 миллиона. 370 тысяч долларов. Через 4 года, в 2026-м, новый владелец смог заработать на мяче 1 миллион долларов. Доллар 83.29, евро 97.33.
2: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
3: Климат-контроль. Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра обещают в Екатеринбурге переменную облачность, днем возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13, днем потеплее плюс 17, плюс 19.
4: Пилот FM.
5: Реклама.

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот». Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

Фонотайп. 3 часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радио Пилот продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Да-да, это мы. Продолжаем отрываться под классных исполнителей. На очереди у нас Тедди Свимс, Филатов и Кэрос, Бруно Марс, Эд Ширан. Пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фанатика». Буквально минут через 15-20 лучшие моменты утреннего шоу. Это «Катапульта на бис». Ну и напоминаю, что буквально несколько дней у вас осталось, чтобы принять участие в нашей школьной акции. Радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф продолжают «Собери ребенка в школу». Это так называется наша акция. До 28 августа переходите по специальным ссылкам на сайте радиопилот, pilotfm.ru и решайте викторины для каждой возрастной категории. Есть своя викторина, они очень простые. Можно решать как со старшими братьями и сестрами, так и с папами, мамами, бабушками. Кто-то даже нанимает, возможно, репетиторов. В общем, есть викторина для будущих первоклассников, есть для начальной школы, для средней, это 5-7 классы, и для старшеклассников, 8-11, тоже викторина имеется. Ну и, само собой, каждый, кто правильно решит викторину для своего возраста, становится финалистом, а уже 28 числа в эту пятницу в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой возрастной категории, и они каждый выиграют по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Поздравляем! Красота, я считаю. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 2022-106. Если вдруг какие-то подробности пропустили, наш сайт pilotfm.ru. Там доступны все викторины. Заходите, решайте, ну и, конечно же, побеждайте.

0: Реклама.
1: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижнесецкий пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
7: Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
8: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек, а в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Ты учишь английский? Я не учу, я говорю.
13: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
14: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
3: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
4: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
3: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
4: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
3: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
3: И главный приз — автомобиль!
6: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акции действительно с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информация об организаторе и проведении сроков мести против получения призов на atsedifismastok.ru.
2: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
3: Ха, как забыть? Машина сломалась.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум-автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.com.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Искали красивый и надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
7: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
8: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
7: Быстро.

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. В Москве приземлился военно-транспортный самолет США. «Боинг» вылетел с военной базы «Эндрюс» недалеко от Вашингтона, после чего совершил промежуточную посадку в Риге, затем достиг столицы России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные онлайн-систем отслеживания полетов. В Москве американский самолет приземлился около 10 часов утра. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. 10 школ в Свердловской области примут участие в пилотном проекте по выставлению оценок за поведение. Эксперимент стартует с нового учебного года. В перечне участников средние школы номер 200, 30, 74 и 161 гимназия в Екатеринбурге, а также 3 школы в Ирбите и 3 в Каменске-Уральском. Оценку за поведение будет выставлять классный руководитель не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех учителей и администрации школы. Шкала оценок будет 3-уровневой – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Сегодня последний по-настоящему теплый день лета. По Свердловской области до плюс 25 градусов. Но уже вечером к западным границам региона приблизится холодный фронт. На севере и северо-западе возможны дожди. Они продолжатся до конца недели, и температура начнет опускаться. Завтра, по данным метеоролога Алексея Пулина, днем плюс 22 дожди. В четверг днем уже плюс 16, в пятницу 12, в субботу 11. К 1 сентября должно немного потеплеть. В день знаний по предварительным прогнозам плюс 18 и дожди. Доллар 83.29, евро 97.33.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Климат-контроль.
1: И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ Ленина 100. Завтра обещают нам синоптики переменную облачность. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Днем плюс 17, плюс 19.
2: Пилот FM. Реклама.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
5: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Привет всем, кто зарулил на 104.10. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Премьер Японии затасковала о тараканах в своей резиденции. Вот она недавно в одной соцсети поделилась своей болью. После переезда в резиденцию она тщательно протирала поверхность и убирала всякие крошки, потому что в здании водились насекомые. Она об этом знала. Но говорит, что была шокирована, когда прям под ногами вот таракан пробежал, но убивать его не стала, потому что верит в цикл перерождений. Но ее сотрудники...
0: Что-то чиновники бывшие.
2: Сотрудники пришли в ужас, когда она, ну, сказала, что вот есть такая проблема, решили насекомых потравить, и она говорит, почувствовала облегчение с одной стороны, но вместе с тем некоторую тоску и, возможно, грусть, потому что, ну, тараканы просто перестали появляться на ее рабочем месте.
0: Может, завести немного?
2: Домашних?
0: Послать наших реинкарнованных.
2: А, ну.
0: Рыженьких, хотя они без души должны быть.
2: Если рыжие, ну да, справедливо. Мне кажется, если мы говорим про перерождение, и когда ты вот, ну, каких-то плохих вещей наделал в своей человеческой жизни, переродился в таракана, это же значит, что ты должен страдать. Это какое-то наказание.
0: А так кто она... знает, на самом деле. Может быть, и до этого был дрозофил. И тебе сейчас повышение дали.
2: Повышение, да.
0: Что нужно сделать, чтобы стать тараканом? Ну, возможно, наоборот, разбрасывать крошки, а не убирать их. Кто знает. Кроме премьера Японии, наверное, и никто. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас столица Урала пока что 4 балла. Смазчиков стало от Сулимова до Восточной. Плотноватенько на Челюскинцев от Якова Сверлова до Восточной. Начинается пробка на объездной от Московской до Амундсена и придется задержаться на ИКАДе от улицы Высоцкого до 13 километра.
2: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
3: Реклама. Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214-му ФЗ. Реклама не оферта.
4: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
5: Да не проблема. Есть «Скилл-Про». «Скилл-Про» – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. «Скилл-Про». Опыт профессионалов. Екатеринбург. 40 лет. Комсомола. 38Б. skillpro66.ru.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatsgentlemen.ru.
7: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
8: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто обладает богатым словарным запасом. В столице Урала 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием
1: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: И дозвонился к нам Евгений, работающий в строительной компании, инженером. Привет-привет!
2: Привет!
3: Добрый день!
0: Скажи нам, Евгений, у вас на работе есть какие-нибудь необычные словечки, которые мы могли бы себе в конкурс взять? Потом бы сказали, вот Евгений нам такое слово подогнал, странное, этакое, смешное.
2: Нам все просто лишь бы не работать, понимаешь? Мы не хотим сами тут что-то придумывать.
0: Ну, всегда приятно, мне кажется, человеку приятно слово свое предложить, а потом услышать, что его загадали.
2: Всем приятно, видишь, какая ситуация?
0: Да.
2: Выиграл.
0: Непонятно, зачем ты суешь палки в колеса, вот чем вопрос. Евгений, нет ничего такого навскидку?
3: Лучше одному не приходит.
0: Ладно, если подумается что-то, вспомнится, говори.
2: Звони.
0: Ладно, нон-парель для тебя сегодня словечко. Нон-парель. Что оно может означать? Мы сейчас тебе предоставим три варианта. Выбирай правильный, и подарок будет твоим. Нон-парель.
2: Возможно, это пологая площадка для подъема и спуска грузов. Вот так она называется. Может быть, это название самого верхнего паруса у классического парусника. Либо это декоративная кондитерская посыпка.
0: Нон-парель. Звучит крайне возвышенно. Варианты?
3: По буквам еще раз.
0: Нон-парель. Париль пишется. Нон-париль. Что это такое? Это декоративная посыпка? Это пологая площадка для подъема и спуска грузов или название верхнего паруса у классического парусника?
2: Ты там вбиваешь куда-то,
3: Я думаю, что первый вариант.
0: А что это такое первый вариант?
3: Посыпка кондитерская.
0: Кондитерская посыпка. Почему так решил?
3: Да что-то где-то
0: когда-то
3: слышал.
0: Где-то слышал. Ну ладно. Принимаем твой вариант ответа, и это действительно так и есть. Насчет пологой площадки для подъема и спуска грузов, она называется аппарель. Похоже, действительно, немножко. А самый верхний парус классического парусника называется топсель. Звучит как персонаж какой-то.
2: Вупси,
0: не пупси, не топсель. С ними вместе должен был трусить. Евгений, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
4: Офигенно!
0: 3-4.
3: Офигенно!
5: Навигатор! Информация на правах рекламы.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай!
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
9: Реклама.
10: Сань, ты чё, пират?
11: С чего это?
10: Так одноглазый ездишь.
11: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
10: Едь в Ксенон Шоп 96.
8: Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
11: Я понял, Ксенон Шоп 96.
8: Звони 385-85.
12: Точность цвета. Широта палитры. Легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
13: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
14: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
15: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
16: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока».
15: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
16: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». «Вторая Новосибирская 2».
9: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по

0: 94-77-00-77-65-50. 119-021-Москва-улица Москва, 11, корпус 2, 0+.
1: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: Lucky Motors.
3: Жиши, пиши с буквой И, ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Куртаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8000-308-48.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье. Не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тебанк 0+.
6: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума. Без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
7: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
8: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB. Кару.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104.4. С вами в эфире «Вечерний навигатор».
1: Ребят, заходите к нам на сайт pilotfm.ru. Там в разделе «Забота пилота» имеется информация о мальчике Андрее Уварове. В мае 2022 года Андрею поставили тяжелый диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. Лечения в России нет. И сейчас идет сбор средств в фонде «Анна-Мария». Андрей находится пока на поддерживающей терапии, но его состояние ухудшается. И есть только один шанс. Это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство от болезни стоит 247 миллионов рублей. Это сумма, которую мама Андрея не может заработать. И только с нашей совместной помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
0: Все подробности и кнопка «Помочь» находятся на сайте пилота, а документы и подробная информация на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Havail Pro» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Здравствуйте. Ватикан готов помочь России и Украине в мирном урегулировании. Заявление в Москве сделал секретарь Ватикана по международным делам Пул Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Байкера в Екатеринбурге будут судить за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом ГАИ, а потом пнул инспектора мотобата. Травмы, которые инспектор получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые пообещали завтра Свердловской области. В районе Пермского края 26 августа образуется частный циклон, который принесет ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах. На юге области при перемещении этого атмосферного фронта пройдет кратковременный дождь, кое-где не исключена гроза, сообщает Уральский гидрометцентр. В это же время уже с четверга в Свердловскую область придет похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло, в том числе и в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости. Наибольший рост показали первые две недели августа, когда количество просмотров и заказов увеличилось больше, чем на 60%. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха и поездок. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру и повседневное общение, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова увеличилась практически в 6 раз. Только за первые полгода слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Облака белогривые лошадки. Что ж вы мчите без оглядки?
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Ленина 100». Завтра в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16, плюс 18. В среду днем от 23 до 25 выше 0.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: О, только не кидает.
11: Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксланти Ксьета».
12: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
13: 469 лошадей. Пневмоподвеска.
14: Разгон до сотни за 4,8.
15: Сейчас самое время пересесть на гибрид.
16: Когда на «Эксланти Ксьета» действует субсидия 925 тысяч рублей.
17: Испытайте премиальный гибрид.
18: Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
19: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: на Радио Пилот.
1: Привет всем, кто находится в движении, пусть даже едва заметном. В Екатеринбурге 18 часов и 4 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: Навигатор.
1: Генеральный спонсор Навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Ребята, заходите к нам на сайт и участвуйте в фотоконкурсе на тему «Я у мамы гонщик», который проводит «Радиопилот» и «Турбокартинг». До 28 августа присылайте на сайт «Радиопилот» фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами.
1: А 28 числа в прямом эфире вечернего шоу «Навигатор» мы выберем 5 счастливчиков, которые получат сертификат от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Бывает такое, что после отпуска вы слышите звуки, но не разбираете слова. Вот знакомо тебе такое чувство?
1: Да, на работе особенно думаю, что-то хотят от меня. Я не хочу ничего понимать.
2: Но вот есть такое явление, которое связано как раз-таки с отпуском, где слова сливаются в неразборчивый поток, когда вы возвращаетесь домой.
1: Честно, не сталкивался с таким, но это, наверное, в отпуске, когда в другой стране, когда есть какой-то другой язык, и ты особо в нем не вникаешь, нет?
2: Ну вот здесь не с этим связано, но, наверное, это тоже нагружает. В данном случае такое состояние, когда пороги слышимости в норме, а разборчивость речи вот как раз страдает, называют скрытой потерей слуха. И аудиолог объяснила, как именно это связано с отпуском. Несколько причин. Во-первых, это накопительная нагрузка на слух, потому что в отпуске обычно много того, чего нет в нашей обычной жизни. Ночные клубы, пляжные дискотеки, концерты, то есть к концу поездки
1: утомление. Горячая кукуруза!
2: Вторая причина — это многочасовые перелеты с перепадами давления, то есть стресс для среднего уха.
1: На ухо-то давит, да.
2: Также третья причина — это акклиматизация, то есть это же стресс для всего организма, в том числе для нервной системы, которая как раз отвечает за обработку звуковых сигналов. И четвертое — это попадание воды в слуховой проход, что тоже может спровоцировать отек, воспаление там, ну и всякие плохие вещи. И аудиолог сказала, что на ранних стадиях это состояние обратимо. Главное по этому поводу обратиться вовремя к врачу, и он уже назначит курс препаратов, физиотерапию и вот это вот все.
1: Я думал, да скажет, вообще лучше никуда не ездить. Сидите, прижмите вот одно место.
2: И вообще работайте.
1: И четко слушайте мои указания. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе 6 баллов стоит ЕКАТ от реки Березовка до улицы Высоцкого. Не едется по Амундсена от Волгоградской до Объездной. Сложности на Челюскинцев от братьев Быковых до Восточной. Сама Восточная стоит от Советской до Челюскинцев. И придется задержаться на Объездной дороге от 8 марта до Амундсена.
2: Но если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-10. В эфире прозвучите, возможно, даже приз получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
1: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
4: Реклама.
5: А вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
6: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» — территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон «Свердловский». Вход свободный. 13+.
7: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
8: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
7: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
8: О, и

0: Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Коробки-автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
4: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
5: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
6: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
9: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
8: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
8: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Системы комфорта». Компания «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Привет всем, кто желает оккультуриться. В столице Урала 18 часов и 14 минут, а с вами навигатор, готовый помочь построить культурную программу на предстоящее время в рубрике «Афиша».
1: Завтра можно к 7:30 прийти в Коляда театр на Ленина 97. Там покажут экспериментальную постановку, которая состоит из двух постановок. Называется «2+2». На сцену выйдут сначала две актрисы, которые сыграют деревенскую городскую жительницу. Вот между ними будет диалог.
0: Так.
1: А затем настанет очередь двух актеров,
0: присоединятся или
1: нет,
0: заменят
1: это,
0: их?
1: Это другая, да. Они заменят их. Там будут два 40-летних, ну, они играют двух 40-летних мужчин, которые вдруг стали друг другу отчимом и пасынком. Удивительная какая-то ситуация. Ну, и объединили...
0: Сам себе дедушка еще в этой истории.
1: Объединили обе постановки диалогами о любви и одиночестве. То есть вот такая общая тема.
0: Два по цене одного.
1: Выгодно. 1200 рублей стоит билет, кстати. 18+. В пятницу 28 августа с концертом приедет «Дельфин». Он выступит в 19:30. В летнем театре на Мичурина 230, корпус 25.
0: Почему не в аквапарке? Кажется, что ему надо там.
1: Возможно, если будет дождь, его и так польет, потому что это концерт под открытым небом, и как-нибудь справится, да. Если не знакомы с исполнителем, одним словом его жанровое разнообразие описать сложно, я бы сказала инди-рок. И, в общем, подготовили для вас как раз сет-лист из самых популярных, во-первых, песен, потом новых, редких и переосмысленных. То есть прям вот целый, да, набор.
0: Переосмысленный — это что? Это тот же текст, но теперь по-другому все понимается?
1: Ну, я думаю, что да, что-то такое. Билеты от 2500 рублей, 16+. А в субботу, 29 августа, в парке культуры и отдыха имени Владимира Маяковского на Мичурина 230 развернется единственный на Урале фестиваль гик-культуры.
0: Гик-кон
1: 2026. В рамках одного дня на площадке фестиваля проходят косплей-шоу, лекции, встречи с любимыми актерами, блогерами, художниками, другими артистами. Будет очень много спикеров. Также весь день работают интерактивные развлекательные стенды, аллеи авторов, гик-ярмарка и другие зоны. Конференция пройдет в здании Свердловской детской железной дороги на Еламова 4. Подробнее программу можно увидеть на сайте фестиваля гик-кон 2026. Двери 29 числа откроются в 10 утра. Вход на мероприятие свободный. Так или иначе, выбирайте себе досуг по душе, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
0: А прямо по курсу вас ожидает наш конкурс «Городской квест». Чтобы принять в нем участие, звоните 237-104.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.
6: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт септик 96.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест», «Городской квест».
0: Привет всем экспертам по части столицы Урала. В Екатеринбурге 18 часов и 19 минут, а с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест». Чтобы поучаствовать, звоните прямо сейчас 237-104. Напомню, важное условие — это нахождение в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Иначе наш диалог может прерваться.
2: И в Екатеринбурге. Ну, просто как бы желательно, чтобы так или иначе вы какие-то улицы здесь все равно знали.
0: Чтобы... А может, кто-то уехал и вот оттуда звонит, а Екатеринбург-то помнит. Почему бы и нет?
2: Ну ладно, действительно.
0: Алло, алло.
2: Здравствуй.
0: Как зовут тебя?
3: Сергей.
0: Сергей, можешь убавить радиоприемник, нас будет хорошо слышно через телефонную трубку. Расскажи немного о себе, где работаешь, чем занимаешься.
3: На ломовозе.
0: О, а ты недавно дозванивался, по-моему, да?
3: Тогда.
0: А выигрывал тогда или нет?
3: Нет.
0: Не срослось. А что за конкурс был, напомни, я вот не помню уже, какой был.
3: А там кто сказал?
0: Кто сказал? Что-то там не угадалось. Ну ладно, теперь-то есть шанс отыграться. Екатеринбург — это твой родной город?
3: Нет.
0: А как давно здесь живешь или просто приезжий и часто здесь бываешь?
3: Более
0: 16
3: родился.
0: Ой, да я
2: достаточно.
0: Думаю...
2: Достаточно.
0: Это больше, чем я, тебе так скажу. В общем, три вопроса о Екатеринбурге у нас для тебя имеется. На каждый из них три варианта ответа предоставим. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась. Игра началась.
2: Итак, как правильно называется одна из улиц микрорайона «Широкая речка»? Пехотников, охотников или болотников?
0: Охотников, да? Ты не расслышал просто.
3: Да.
0: О, это правильный ответ. Действительно так и есть. Возможно, по громкой связи общаешься, поэтому тебя плохо слышно. Если есть возможность, переключись, пожалуйста, на обычную. Вообще, есть улица Пехотинцев на сортировке, а вот Охотников действительно соединяет Соболева и Суходольскую. Двигаемся дальше.
2: В каком районе города находится переулок Автоматики? Ботаника, Втузгородок или Уралмаш?
0: Переулок.
3: Городок.
0: Это абсолютно верно. И громкий ответ. Действительно, идет параллельно улице Студенческий. А третий вопрос касается символов Екатеринбурга. Именно металлическая стела с надписью «Орджоникидзевский район», расположенный в начале проспекта Космонавтов и издалека заметный благодаря трем крупным эллипсам, обрамляющих композицию, которые... А ты не там рядом? Сейчас не там находишься? Было бы удачно.
3: Нет, не там.
0: Ну ладно, ничего страшного. Вот что еще изображено на этой стеле? Постарайся вспомнить. Там серп и молот, там колосья пшеницы или зубчато-винтовая передача изображена на этой стеле с эллипсами тремя?
3: Зубчато-винтовая передача.
0: Ну что ж, рыба налим, подарок дадим. Абсолютно верно. Она же еще называется червячной передачей. Механическая передача, которая использует червяк и червячное колесо. Абсолютно верные ответы. Три штуки дают тебе право в нашу копилку ручку засунуть. Оставайся на связи. За эфиром определимся с подарочком и что ты хочешь забрать и как это сделать. А сейчас громко и четко крикни нам.
4: Офигенно.
0: 3-4.
3: Офигенно.
4: Навигатор.
5: Информация на правах рекламы.
6: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
7: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
6: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: Реклама.
1: Ань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял. Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Ты учишь английский?
6: Я не учу. Я говорю.
7: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акции до 31 августа 2026.

0: кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
1: В поршневой группе, но...
2: Ожидается облачность с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16, плюс 18. Завтра днем 23-25 выше 0.
3: Пилот FM. Реклама.

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: это.
1: Привет всем стоящим в сторону дома. В Екатеринбурге 19 часов и 3 минуты, а с вами на 104.10 вечерний
2: навигатор.
1: Генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
3: На календаре 25 августа. Сегодня отмечается День любви к себе. Вы у себя самый умный, самый красивый, самый родной человек, единственный, кто с вами до конца, поэтому себя не обижайте по возможности.
1: Ну, пусть любовь будет платонической.
3: Да, пожалуйста. Есть сегодня спортивные праздники, Всемирный день кроссминтона. Это игра с ракеткой, которая объединяет в себе элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса. Главная особенность — это полное отсутствие сетки между соперниками.
1: Да, да, и желание в него играть. Ясно. Чего ты так не придумаешь? Ну, мне кажется, самым крутым из таких изобретений и смешений был шах-бокс. Это шахматы с боксом, которые... То есть сначала раунд, потом партия в шахматы, потом снова раунд.
3: А, интересно. Я думала, после каждого хода, типа, знаешь, ход-хук. Такое. Есть сегодня именинники, день рождения консервной банки, ей 216 лет. Впервые патент на нее получил Питер Дюран. И день рождения операционной системы Linux. 35 лет ей исполнилось. Вообще, Linux — это только ядро, на основе которого создаются как раз операционки с использованием других ресурсов разных.
1: Ну да, всякие сборки и страшное название вроде Ubuntu.
3: О, я слышала что-то.
1: Мы назвали ее Ubuntu.
3: Знаешь, в ночи шепотом обычно произносят это слово вот такое под одеялом. Также отмечается день «Поцелуемся и помиримся». Не всегда работающий способ. Но всегда можно попробовать. Мало ли, самое страшное, но откажут вам.
1: По крайней мере, у вас есть страничка в календаре, доказывающая, что сегодня вот этот день.
3: Да, но я думаю, вы когда с коллегами ссоритесь, вы так не делаете.
1: Ладно, ребята, всех причастных с праздниками. Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, придется постоять на Московской, от Объездной до Волгоградской. Не едется по ИКАДу на 19 километра до моста через железную дорогу. Затруднен проезд по Щербакова от Прониной до Павлодарской. Много машин на Объездной дороге от 8 марта до Амундсена, и придется задержаться на Космонавтов от Индустрии до Заречной.
3: Ну а есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радио Пилот.
5: Реклама. Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.
11: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
12: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
13: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт-Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
1: Привет всем, кто умеет рифмовать. Столица Урала, 19 часов и 14 минут, а с вами навигатор, в котором настало время нашего музыкального бесшабашного конкурса под названием «Чмокни песню». И чтобы в нем поучаствовать, прямо сейчас набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Это важно.
2: Можно еще быть таким же бесшабашным, как наш конкурс, для того, чтобы вот сразу в эту струю свежую
1: интересно,
2: влиться.
1: Вот происхождение слова «бесшабашное» — это имеется в виду, что у нее нет шабашки.
2: Нет работы, да, да. Какой-то
1: дополнительного вот заработка. Поэтому он тут вынужден выдумывать что-то.
2: В конкурсах участвовать.
1: 237-104. У нас свежая песенка Миши Марвина сегодня загадана. Возможно, вам нравится этот исполнитель. Не исключено, что нет.
2: Даже если нет, вам наверняка нравится подарки получать. И нас слушать, раз уж вы здесь.
1: Вот сорвался звоночек. Напомню, важное условие — находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи. Смотрите на палочке 237-104. И главное, не только на палочке смотреть, еще и на
2: номер. Дорогу очень важно.
1: Слушай, ну, вообще за рулем не стоит, лучше где-то запарковаться.
2: Ну да, так-то да, справедливо.
1: Это важно. Ну что ж такое, 237-104, алло, алло, может вот этот звоночек не сорвется.
2: Привет!
1: Как зовут тебя?
3: Здравствуйте, Сергей зовут меня.
1: Сергей, а ты сегодня не звонил нам?
3: Нет, сегодня нет.
1: А когда звонил? Не помнишь?
2: Сразу.
3: Было дело, звонил.
1: Выигрывал?
3: Да.
1: А по громкой связи почему общаешься, если звонил? Наверное, помнишь эту историю, что мы всегда просим. Понимаем, Сергей. А про Мишу Марвина что нам скажешь? Как тебе этот исполнитель? Слушал что-то из его творчества?
3: Кто такой?
1: Ну, певец, что тут скажешь?
2: Человечек творческий.
1: Как и многие из них, что-то поет. Да, в общем, небольшой фрагментик из нового трека под названием, называется он, если честно. Одно слово мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Вот таким вот. И твоя задача — отгадать, какое же именно слово мы там спрятали. Справишься, тогда подарок по праву будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Да, готов.
1: Ну, слушай внимательно.
4: Люблю, когда мы рядом, все вокруг сверкает. Тихо и спокойно, но можем быть психами.
1: Мы можем повторить задание текстом. Наверняка в этом есть необходимость, Сергей.
3: Да,
1: хорошо, слушай внимательно, словами будет намного понятней.
2: Люблю, когда мы рядом, все вокруг сверкает. Тихие, спокойные, но можем быть и психами.
1: То есть тут через строчку рифма идет. Все вокруг сверкает, но можем быть и психами.
2: Чем там сверкает у них все вокруг?
1: Пятками.
2: Не подходит.
1: Ну, я и не участвовал.
2: Ты не Миша Марвин, ну.
3: Тихо мне надо, да, подобрать рифму?
1: Да, ну типа да. К слову сверкает, в принципе, вот что может сверкать действительно и чем сверкать? И на психами, соответственно. Ну, иногда кто-то их считает, что они похожи, вот эти вот. В небе их так называют.
2: Ну что?
1: Это, скажем
3: искрами.
1: Так, это... Что-что?
3: Искрами.
1: Вот
2: молодец,
1: это абсолютно
2: какой!
1: Правильный ответ, действительно. Поздравляем с заслуженной победой, Сергей. Оставайся на связи. За эфиром мы с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
5: Офигенно!
1: 3-4.
3: Офигенно!
6: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
8: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
9: Люксиум, Omnitex, Top Grade – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
12: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
11: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
12: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
11: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
12: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
13: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 19 часов и 24 минуты на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса Яндекс.Карты в городе сейчас 4 балла. Подстава Чербакова от Прониной до Павлодарской. На Московской плотновато от Объездной до Волгоградской. Сложности на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до ЖД «Эстакады». Придется задержаться на Вильгельма Дегенина от Объездной до Краснолесья и подстаивать самообъездная от Громова до Амундсена и от Московской до Амундсена. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.

0: по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор подходит к своему логическому завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов и Валя Баталова.
1: Ну а напоследок любопытный факт. В Японии выдают диплом ниндзя. И стать сертифицированным ниндзя может каждый. Самое главное, сдать для этого специальный экзамен. Все сдают письменный тест по истории и традициям ниндзя. Потом мастерство владения сюрикенами. Далее оценивают ваш костюм. И каждый год такой проходит, между прочим.
0: Конкурс костюмов, дефиле ниндзя. Они появляются из дыма. Такие бросают сюрикены в разные стороны.
1: Потом укатываются, да.
0: В закат. Ну, это все? То есть, эта церемония заканчивается на этом?
1: Ну, смотри, там получается, костюма. После этого вы можете сдать еще продвинутый экзамен для ниндзя. То есть, там есть какой-то подробный письменный отчет, который нужно защищать. Если вам не обязательно вот такую прямо корочку иметь, то можно остановиться вот просто на показе костюма
0: это
1: после всего остального.
0: Вроде ниндзя-сертации. Надо защитить ее от нападающих врагов при помощи палки и сай. А ведь раньше искусство ниндзя обучали чуть ли не с младенчества, а сейчас упростили все до ЕГЭ.
1: Да?
0: Как-то все немножко подрастеряло былой лоск. А ГДЗ есть? Ответы можно сразу посмотреть. Может, дистанционно сдадим, достанем.
1: Да с нейронками надо уже все сдавать.
0: Станем уже самыми знаменитыми ниндзями Екатеринбурга.
1: Обязательно, да.
0: Ладно, ребята, услышимся с вами завтра в 16.00 на Радио Пилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся. С вами был Навигатор.
1: Всем пока!

0: Every time.
1: Внимание всем постам на 104 навигатор. Бум!
2: Добрый вечер всем верно настроенным. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет Газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. Водитель 14-й «Лады» погиб в аварии во вторник недалеко от Верхней Пышмы. ДТП произошло на Серовском тракте. Машина вылетела с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя после аварии 10-летней давности случались приступы судорог. У врачей мужчина не наблюдался, принимая при этом противоэпилептические препараты самостоятельно. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу погибшего. В ГАИ Свердловской области напомнили, что управление автомобилем при наличии медицинских противопоказаний, в том числе эпилепсии и других заболеваний, которые сопровождаются нарушением сознания, категорически запрещено. На Свердловской железной дороге стало в 6 раз больше зацеперов. С начала года сотрудники транспортной полиции и сами железнодорожники нашли более 70 подростков, которые были заняты опасным развлечением. Трое школьников получили травмы, и один подросток погиб. Свердловская область по числу зацеперов занимает второе место в лидерах Пермский край, пишет «Новый день». В Комсомольске на Амуре вводят режим ЧС из-за паводка. Как заявил глава города Дмитрий Заплутаев, главная угроза – это вода за дамбами, особенно с учетом вероятных дождей. На дамбах и внутри города установили 28 насосов для откачки воды, и чтобы исключить подтопление города, необходима установка еще 15. Власти Комсомольска на Амуре при этом предупреждают, что стабилизация ситуации в конце августа обманчива, и вторая волна паводка ждет Хабаровск. Край в середине сентября. Подъем воды в Амуре возможен в этот период до 7 метров. Производитель техники LG открыл предзаказ на игровой монитор с рекордной частотой в 1000 Гц. Приобрести новинку можно только в США. Модель получила 25-дюймовую IPS-панель с разрешением Full HD. Стоимость 1000-герцового устройства составляет $999 и 99 центов. Начало поставок запланировано на 1 сентября, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.29 и евро 97.44.
6: Информация на правах рекламы.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте инфа о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Ленина 100». Завтра в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер южный, его скорость от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 16, плюс 18. В среду днем от 23 до 25 выше 0.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОАЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
12: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
11: Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67».
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио. Пилот.

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
2: Официальный дилер популярных автомобилей Автобан на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В Автобан Березовский приезжайте.
3: Акция до 31 августа.
4: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный.
3: 13+.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
2: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
1: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
2: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
3: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: Отрел Групп. Огранец 10-665-801-3681. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
2: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
1: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
2: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
1: Выберите свою квартиру в жилых кварталах Уралмаш первый.
2: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
3: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nastochka.rf.
4: И главный приз – автомобиль!
0: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация о организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на atsedifismastop.ru.
2: «Уралмаш» не будет прежним.
3: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Фитнес-час на радио «Пилот».

0: продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что! Я все решу! Уже решил! Всего 100 тысяч, и я банкрот!
0: Правда?
2: Правда! До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом «Эксплантикс ЕТ». Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
5: 469 лошадей, пневмоподвеска, разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид, когда на Эксплантикс ЕТ действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую, 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
6: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
7: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
8: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
10: В дилерском центре «Регинос» на Гурзувской, 63 и Высоцкого, 3.
9: А свою машину я смогу сдать?
10: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
9: А колеса в подарок дадут?
10: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
9: Где купить Хавейл Джолион?
10: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзувской, 63 и Высоцкого, 3.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
12: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
11: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
12: Спасибо Керамиру.
13: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
14: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
15: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радио Пилот.
12: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: реклама.
1: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
3: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».

0: Pilot.fm. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство L номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Pilot.

0: Тельцов 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сила.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: listening to Radio Pilot.
1: Радио Пилот.

0: реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радио.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Здравствуйте! Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1 час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:22. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello everybody.
3: Коннечива.
4: Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
9: Радио.
0: 104.10 FM.